над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

latest hit to the wisdom of old.

Радио Мелодия.

радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: heart.
1: Мелодия. Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продолжает расти число граждан Латвии, проживающих за границей. Далее об этом и других событиях более подробно. На 1 июля этого года 257 373 гражданина Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 102 086 граждан Латвии зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года число граждан Латвии в этой стране увеличилось на 950 человек. За Великобританией следует Германия – 27 564 гражданина Латвии и Ирландия – 24 237 граждан Латвии. На 1 июля этого года 5 355 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, 1128 – Беларусь. По сравнению с началом года число граждан Латвии в России сократилось на 8 человек, в Беларуси осталось прежним. 4 гражданина Латвии указали своим местом жительства Иран, двое – Палестину, 6445 граждан Латвии указали своим местом жительства – Израиль. Из-за прекращения работы на латвийско-белорусском пограничном пункте Патерньеке застряли несколько водителей грузовиков, которым по документам необходимо пересечь границу. Именно на этом пограничном пункте, подтвердило в воскресенье агентство «Лето», специалист по связям с общественностью государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне. Она пояснила, что в выходные дни у водителей грузовиков нет возможности переоформить документы, поэтому они ждут и не могут воспользоваться другими пограничными пунктами. Число застрявших водителей Петерсона не назвала. Те, у кого есть такая возможность, пытаются использовать альтернативные пограничные пункты. В настоящее время латвийско-белорусский пограничный пункт закрыт по техническим причинам, и неизвестно, когда его смогут открыть. Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Утро понедельника. Мы вступаем в новый, последний уже летний месяц. У нас на календаре 3 августа. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Конечно же, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И начинаем мы новую неделю с новой порции историй. Сегодня у нас в программе «Экспедиция через океан», «Звезда, которая исчезла», «Шины, покорившие Америку» и «Спринтер, посрамивший идеологию».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с самого начала в буквальном смысле. 3 августа 1492 года из испанского порта Палос дель Фронтера вышли три каравеллы – «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» под командованием Христофора Колумба. Мореплаватель рассчитывал найти короткий морской путь в Индию, а нашел целый неизвестный Европе континент. Дальше 1596 год, дата почти детективная. Немецкий астроном Давид Фабрициус наблюдал за звездой в созвездии Кита. И вдруг она стала тускнеть прямо у него на глазах, а затем и вовсе исчезла. Позже выяснится, что это была первая в истории науки зафиксированная переменная звезда. Светило, чья яркость меняется циклически. Фабрициус назвал ее «Мира», «Удивительная», и оказался абсолютно прав. Это открытие перевернуло представление о том, что звезды – это нечто неизменное и вечное. 1900 год. Город Акрон в американском штате Огайо. 3 августа 32-летний торговец конными повозками Харви Файерстоун открыл небольшую компанию с 12 работниками производства резиновых покрышек. Спустя несколько лет шины Файерстоун станут стандартной комплектацией для автомобилей Ford, а сама компания – одним из символов автомобильной эпохи 20 века. 1936 год. Берлин. История, за которую хочется поаплодировать особенно громко. 3 августа на Олимпийских играх, которые нацистское руководство планировало превратить в витрину арийского превосходства, американский спринтер Джесси Оуэнс выиграл золото в беге на 100 метров. Первую из своих 4 золотых медалей тех игр. Чернокожий спортсмен из семьи потомков рабов на глазах у Гитлера и всего стадиона доказал, что талант не признает расовых теорий. Ну и, наконец, 1958. 3 августа американская подводная лодка «Наутилус», первая в мире атомная субмарина, впервые в истории прошла подо льдами и достигла Северного полюса в подводном положении. Всплыть прямо на полюсе не получилось, льды оказались слишком плотными, и подлодка сделала это чуть позже у берегов Гренландии. Кто родился в этот день? В 1904-м Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст, автор романов «Кольцо вокруг солнца» и «Город», один из мастеров золотого века научной фантастики. В 1910-м родился Дональд Биссетт, английский детский писатель, художник и актер, автор мягких, почти акварельных сказок про медвежонка, крококота и других забавных существ. А 1940-й подарил миру Мартина Шина, американского актера, известного по фильмам «Апокалипсис сегодня» и роли президента в сериале «Западное крыло». Кстати, именно от него пошла целая актерская династия. Его сыновья Чарли Шин и Эмилио Эстевес тоже стали

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
2: Просто мне завидую.
0: Платина.

и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас мы отправимся в крошечную испанскую деревушку Авельянос де Муньо. Почему именно эта деревня стала невероятно популярной у туристов, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сегодня у нас весьма необычный разбор материалов. Мы тут собрали целую стопку: испанская пресса, интервью с местными жителями, разные заметки астрономов. И все это, ну, чтобы погрузиться в историю одной малюсенькой испанской деревни – Авельяноса де Муньо.
3: Да, звучит экзотично.
2: Обычно про такие места говорят, что там просто застыло время. Ни магазинов, ни кафе. Главное событие недели – это приезд фургона со свежим хлебом.
3: Ага, классическая картина забытой глубинки.
2: Точно. Но, судя по нашим статьям, 12 августа 2026 года эта незаметная точка на карте переживет, ну, просто нечто невероятное.
3: И причина тут, знаете, в такой редчайшей небесной механике. В этот день произойдет полное солнечное затмение. Первое в континентальной Европе с 1999 года. А если говорить чисто про Испанию, то с 1912.
2: Ничего себе! Больше века прошло.
3: Да, и тень от Луны прочертит очень узкую линию прямо через весь континент.
4: Пройдет и через крупные города, так? Почему тогда тысячи этих так называемых охотников за затмениями едут именно в эту забытую всеми деревню? Ну, вместо того, чтобы забронировать столик где-нибудь на площади в Мадриде.
5: Ну, тут все дело в идеальной геометрии пространства. Этим охотникам нужны не просто сумерки, им важен горизонт. А Авельянос де Муньос предлагает, ну, совершенно открытый вид на запад поверх таких золотых пшеничных полей.
4: Ага, и никакой городской засветки, я полагаю.
5: В точку. Практически нулевое световое загрязнение. Но главное — это время. Затмение начнется в 19:33, а вот полная фаза наступит в 20:29. В этот момент солнце будет находиться всего в 8 градусах над горизонтом.
4: 8 градусов — это, ну, звучит как какая-то сухая статистика. Что это реально значит для тех, кто будет там стоять в этом поле?
5: Это создаст полезительный оптический эффект, который астрономы называют двойными сумерками. Если попытаться это представить, вечереет, солнце клонится к закату, и вдруг луна его полностью перекрывает. Наступает внезапная глубокая ночь.
4: Вау, то есть первая фаза сумерек.
5: Да-да. Затем полная фаза заканчивается, край солнца снова вспыхивает, и дневной свет, ну, возвращается на несколько минут.
4: Как будто второй день начался.
5: Именно. А потом это уже частично закрытое луной солнце физически садится за горизонт, и наступают вторые настоящие сумерки. Плюс ко всему, ночью этот визуальный спектакль дополнится пиком метеорного потока Персеиды.
4: Звучит как настоящая визуальная американская горка. Вполне понятно, почему этот роскошный отель «Пасадор де Лерма» в соседнем городе забронирован под это событие еще с 2022 года.
5: Да, ажиотаж невероятный.
1: Мы продолжим рассказ о редком астрономическом событии, полном солнечном затмении, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на bilishuservice.lv.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся на радио «Мелодия» и, конечно же, возвращаемся в испанскую деревушку Авельянос де Муньо, где все готовятся наблюдать редкое астрономическое явление – полное солнечное затмение. С материалом BBC ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Но знаете, читая эти интервью, я наткнулась на деталь, которая меня, ну, немного смутила. Журналисты очень много внимания уделяют бывшим местным жителям. Вот, например, Рауль Гранде, ему 73 года, и он везет туда группу из 20 родственников. Деревня, где когда-то жили 200 человек, а почтальон вообще развозил газеты на осле.
4: Да, пока механизация сельского хозяйства всех оттуда не вытеснила.
3: Вот именно, и теперь она опустела. Разве это массовое возвращение сейчас не просто желание людей, ну, найти бесплатный ночлег у знакомых на время дорогущего туристического события?
4: На первый взгляд может так показаться, но вот исследования доктора Лукреции Лопес, которые упоминаются в статьях, они это полностью опровергают.
3: Да. А что говорят социологи?
4: Они видят в этом нечто гораздо более глубокое. Такие, знаете, масштабные, редкие события выступают своего рода катализатором возрождения социальной памяти. Люди возвращаются не из-за экономии.
3: То есть затмение для них — это просто повод?
4: Абсолютно. Вот возьмем слова Сары Альварес. Ей 89 лет. Она прямо советует смотреть на затмение не с этих пшеничных полей, а подняться к местным пещерам на холме.
3: Ага, читала про это.
4: Для приезжих охотников за затмениями это просто, ну, удобная возвышенность, а для местных – точка с колоссальной сентиментальной ценностью. Поколениями жители собирались там, чтобы смотреть на закаты.
3: Я даже видела упоминание, что кто-то из уехавших завещал развеять там свой прах.
4: Да, именно так. Место имеет огромный смысл для них.
3: Слушайте, это вообще заставляет задуматься о наших собственных жизнях. Почти у каждого ведь есть такие места. Старая дача, какая-то заброшенная деревня бабушки.
4: Места, которые кажутся забытыми.
3: Да, забытыми до тех пор, пока крупное событие не собирает там всю семью и не заставляет снова вспомнить о корнях.
4: В точку. Тот же Рауль Гранде в интервью признается, что его главная цель вообще не астрономия. Он хочет передать своим внукам вот эту глубокую привязанность к родной земле.
3: То есть они используют уникальное природное явление как такой якорь для семейной истории.
4: Да, едут, чтобы показать детям, откуда они родом.
3: Выходит, наш сегодняшний разбор показывает удивительную картину. Орбиты Земли и Луны пересекаются так, что буквально восстанавливают человеческие связи.
4: Это правда. На несколько часов забытая деревня снова станет по-настоящему живой.
3: Представляете, на месте закрытых заведений, возможно, снова запахнет жареной бараниной, а там, где стояла школа, опять зазвучит детский смех.
4: Прошлое и настоящее просто сойдутся в одной географической точке. И все это благодаря идеальному космическому совпадению.
3: И это, знаете, оставляет нас с очень интересным вопросом на подумать. Если всего двухминутная тень от Луны способна так мощно оживить увядающую деревню, вернуть людям их историю?
4: Да, это сильная мысль.
3: Какие еще заброшенные места на нашей планете прямо сейчас тихо ждут своего идеального небесного выравнивания, чтобы хотя бы на одну ночь снова стать центром мира?
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. У нас сегодня понедельник, 3 августа, начинаем и новую рабочую неделю, и последний уже летний месяц. Как быстро вообще время-то летит. Ну и давайте по традиции в это время, конечно, поговорим о том, что астрологи нам обещают, каким день будет для каждого знака зодиака. Вообще, говорят, что первый рабочий день недели задает темп всему августу. И сегодня лучше всего не ждать идеального момента. Небольшие, но своевременные действия окажутся гораздо полезнее долгих раздумий. Инициатива, говорят астрологи, будет вознаграждена.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну а теперь переходим к знакам зодиака. Овен. Вы почувствуете прилив энергии и желание двигаться вперед. День отлично подходит для старта нового проекта или важного разговора. Начните то, что давно откладывали, пусть даже с маленького шага. Телец. Понедельник поможет вам спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Последовательность окажется сильнее спешки. И совет. Определите три главные задачи, не отвлекайтесь на второстепенные. Близнецы. Информация будет поступать быстро, и важно не потеряться в потоке новостей. Одно письмо или звонок способны изменить планы к лучшему. Совет. Отвечайте на важные сообщения сразу, не откладывая. Раки. Сегодня вы сможете быстрее обычного найти общий язык с окружающими. Искренность произведет лучшее впечатление, чем попытка казаться идеальным. Так что начните разговор, который давно переносили. Лев, ваши идеи привлекут внимание, если вы не побоитесь их озвучить. День благоприятен для инициативы и уверенных решений. Не ждите приглашения, предлагайте свои идеи первым. Дева, рабочие вопросы будут решаться иначе, если заранее определить порядок действий. Четкий план избавит от лишней суеты. Совет, посвятите 10 минут планированию, они сэкономят вам целый час. Весы. Перед вами может открыться интересная возможность, но решение придется принимать быстро. Не позволяйте сомнениям украсть хороший шанс. Если сердце говорит «да», не затягивайте с ответом. Скорпион. Вы почувствуете, что готовы закрыть вопрос, который давно занимал ваши мысли. Решительность сегодня окажется вашим главным преимуществом. Совет. Не возвращайтесь к тому, что уже осталось в прошлом. Стрелец. День обещает удачные встречи, новые идеи. Даже короткий разговор может стать началом полезного сотрудничества. Совет. Будьте открыты неожиданным знакомствам. Козерог. Ваши усилия начинают приносить заметный результат. Не обесценивайте собственные достижения, даже если впереди еще много работы. Совет. Отметьте один успех, которого вы добились за последнее время. Водолей. Необычный взгляд на привычную задачу поможет вам найти простое решение. Сегодня нестандартное мышление станет вашим главным козырем. Попробуйте новый подход там, где старый перестал работать. Рыбы. Понедельник даст возможность превратить хорошую идею в конкретный план. Главное – не останавливаться на мечтах. Совет – сделайте первое практическое действие уже сегодня. Вот такой план на сегодняшний день для каждого знака зодиака. Надеюсь, что эти советы вам помогут. Всем успешного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Большие города.
3: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтере». Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтере».
6: Я с тобой, моя.
4: Билеты в кассах «Билетсервис».
5: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Мэдисон Авеню. Одна из самых известных улиц нью-йоркского района Манхэттен, Мэдисон Авеню, была названа в честь 4-го президента США Джеймса Мэдисона. В отличие от своих соседок, 5-я авеню и Парк-авеню, ранее известной как 4-я, Мэдисон никогда не имела численного обозначения, так как не являлась частью плана Манхэттена, составленного в начале 19 века. Этим и объясняется то, что некоторые здания, например, собор Святого Патрика, обращены к улице отнюдь не своим фасадом. Название «Мэдисон-авеню» уже давно стало нарицательным обозначением американской рекламной индустрии, так как в 19 и 20 веках именно там располагались офисы основных рекламных агентств США. В честь Джеймса Мэдисона была названа не только авеню, но и площадь Madison Square, в которую упирается эта улица. На площади расположен легендарный спортивный комплекс Madison Square Garden, построенный на месте одной из первых американских бейсбольных площадок и также носящий имя бывшего президента Америки. Ежегодно на этой легендарной арене происходит более 300 различных мероприятий, причем не только спортивного характера. Madison Square Garden уже много лет является одной из самых престижных концертных площадок в мире. Здесь выступали такие команды-исполнители, как, например, Beatles, Rolling Stones, Elton John и Led Zeppelin. Попадая на Madison Square, вы сразу обратите внимание на еще одно здание – 22-этажный дом «Утюг», названный так из-за его острого, менее 2 метров шириной носа. Сразу после постройки этого необычного дома появилась городская легенда, что его фасад создает специфические порывы ветра, задирающие юбки проходящим мимо девушкам. Чтобы проверить эту теорию, около утюга одно время собиралось огромное количество молодых людей, которых приходилось разгонять при помощи полиции.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. 70% жителей Латвии не знают, сколько тратят на автоматические платежи. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 70% жителей не знают точно, сколько денег каждый месяц тратят на подписки и автоматические платежи, сообщили в СБ-банк, ссылаясь на опрос Норстат Латвия. Половина опрошенных может назвать приблизительную сумму расходов на свои подписки и регулярные платежи. 16% не уверены или вовсе не знают их объема. 39% признались, что как минимум один раз забывали отменить бесплатный пробный период, который позже превращался в платную подписку. Если прибавить тех, кто отвечает «возможно, но не помню», эта доля достигает 52%. В свою очередь 5% респондентов указали, что у них нет подписок и автоматических платежей. Чаще всего избыточными или недостаточно используемыми подписками люди считают видеостриминг – 20%, музыкальный стриминг – 18%, мобильные приложения и их платные функции – 17%. В то же время 38% опрошенных утверждают, что пользуются всеми оформленными подписками. Подготовка ребенка к школе обходится 64% родителей в Латвии на сумму от 100 до 500 евро и выше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного торговыми центрами «Акрополь Латвия» совместно с исследовательским центром «Норстат». При этом 37% опрошенных родителей изначально планируют потратить на подготовку к учебному году не более 100 евро, хотя в реальности расходы большинства, или 64%, оказываются значительно выше от 100 до 500 евро и больше. Нехватка средств заставляет семьи адаптироваться. 46% родителей перед началом учебного года целенаправленно ищут скидки и акции. 29% рассчитывают на повторное использование вещей прошлых лет. Ключевыми факторами при выборе школьных товаров остаются цена и качество, а личные пожелания детей часто отходят на второй план. Родителей перед 1 сентября больше всего волнует эмоциональное самочувствие ребенка, что отметили 55%. Успеваемость и результаты обучения 41%. Финансовые расходы на школу 36%, буллинг, мобинг в школе 28%, влияние цифровой среды, как то экранное время, соцсети, кибербезопасность 23%. В то же время сами дети в целом ждут школу позитивно. 49% родителей отметили, что их дети относятся к возвращению к учебе спокойно. 31% испытывают небольшое волнение, с которым успешно справляется. С 3 по 29 августа жители Латвии призывают поучаствовать в благотворительной акции «Поможем подготовиться к школе вместе». Жертвовать новую обувь, одежду, канцелярские товары и другие школьные принадлежности, а также оказывать финансовую помощь детям из малообеспеченных семей. Специальные боксы для сбора вещей, установленные в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Акрополь Рига». Сделать денежное пожертвование можно через безналичные терминалы в торговых центрах. Генеральный директор «Акрополь Латвия» Каспарс Бейтинш отмечает, что в этом году за помощью обратились 275 семей. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года. Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на Радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на Радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот знаете, когда-то дом, модный дом удивлял новой формой сумки. Затем удивляли уже необычным материалом, а вот теперь, похоже, настало время сумок с плесенью. Да-да, вы не ослышались, французский бренд Каперни представил необычную версию своей знаменитой «Свайпбэк». На первый взгляд это привычный дизайнерский аксессуар, но внутри его стенок выращены настоящие плесневые грибы, которые продолжают жить и развиваться уже после того, как сумка готова.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Этот проект создан вместе с художницей Аревик Акопян. Она рассказала, что использовала растительные ткани, внутри которых развивается грибная культура. По словам художницы, вдохновением для ее работ стали произведения художницы Даши Плесень, которая давно экспериментирует с живыми биоматериалами. Правда, есть одна интрига. Пока никто точно не знает, станет ли такая сумка реальным модным аксессуаром или останется художественным экспериментом. Дело в том, что изображения проекта создавали совместно с командой, работающей с нейросетями. При этом сама Аревик показала процесс изготовления только одного экземпляра. Честно говоря, в этой истории удивляет даже не сама сумка. Мода все чаще перестает создавать просто красивые вещи. Теперь дизайнеры хотят, чтобы аксессуар вызывал вопрос, спор или даже легкое недоумение. Несколько лет назад Каперни уже печатал платья прямо на теле модели с помощью жидкого материала, выпускал сумки из метеорита, стекла и других необычных материалов. И вот теперь очередь дошла до живых организмов. Получается, сумка становится не просто предметом гардероба, а скорее арт-объектом. Ее задача уже не столько хранить телефон и ключи, сколько заставлять людей обсуждать. А это вообще красиво? Это искусство? Или просто кто-то забыл вовремя выбросить хлеб? И знаете, что самое любопытное? Мы сейчас живем в эпоху, когда уже невозможно сразу понять, что перед нами. Реальный дизайнерский эксперимент или изображение, созданное искусственным интеллектом? Иногда приходится внимательно изучать уже не саму вещь, а историю ее появления. Так что, возможно, главный модный аксессуар ближайших лет – это, скорее даже, уже не сумка, а способность отличить реальность от убедительной картинки. Ну, хотя, если сумка действительно продолжает расти сама по себе, знаете, вот лучше все-таки иногда в нее заглядывать. Мало ли, какие творческие идеи придут этой сумке в голову завтра.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио Мелодия.
1: Быстро летит время, на календаре 3 августа. Мы, как всегда, внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Движение в городе остается не самым напряженным. В данный момент трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Постепенно завершаются работы по смене асфальтового покрытия на Карля Ульманя-Гатве от Лепаес до Яунмуку. Лишь один вопрос: а будет ли продолжение? Скажем, много выбоин и колдобин от улицы Лепаес до виадука в сторону Венебас-Гатве. Однако про планы ремонта и смены дорожного покрытия на этом участке пока ничего не слышно. Заторов в городе в данный момент немного. На общем фоне, как всегда, выделяются густо Земгала-Гатве перед Брейбе со стороны восточной магистрали.
2: Вновь появилась классика на Карля Ульманя перед Венебас-Гатве в сторону центра.
1: И в это же время по обыкновению плотно в районе перекрестка Круспилс и Гранита. Если в городе появляются неожиданные заторы, новые места дорожных работ или меняется организация дорожного движения, сообщайте об этом в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем легкого понедельника и удачного дня.
0: Реклама на радио Мелодия.
3: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в Малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
4: Tā nāc dzeltenas, tik skaistas.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот лето многие действуют по одному и тому же сценарию. Сначала хорошенько прогреться на солнце, ну а потом с разбега прямо в прохладную воду. Иногда кажется, что это лучший способ освежиться. Однако наш организм иногда воспринимает такой контраст совсем иначе, и последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем просто ощущение холода. О том, почему с купанием в жару лучше не торопиться, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Резкое погружение в холодную воду сразу после пребывания на солнце может спровоцировать мышечные спазмы. Об этом предупредила врач-невролог Анастасия Королева. По словам специалиста, судороги, возникающие во время плавания, в первую очередь связаны с мышечной усталостью, тогда как дефицит микроэлементов играет лишь второстепенную роль. Холодная вода сужает кровеносные сосуды и ослабляет кровообращение, что приводит к ускоренному утомлению мышц. При возникновении спазма ни в коем случае нельзя паниковать, поскольку нарушение дыхания повышает риск утопления. Необходимо перевернуться на спину, попытаться растянуть сведенную мышцу и с помощью рук медленно двигаться к берегу. Если свело икроножную мышцу, следует немедленно выпрямить колено и потянуть носок стопы на себя. Если берег далеко, обязательно нужно позвать на помощь окружающих. После выхода из воды рекомендуется помассировать и согреть поврежденную мышцу. Из-за риска повторной судороги купаться в тот же день не рекомендуется, сказала она. Врач также рекомендует перед началом плавания делать разминку, входить в воду постепенно, а также избегать купания в одиночку, после употребления алкоголя, натощак или в состоянии чрезмерной усталости.
1: Наверное, почти каждый хотя бы раз слышал фразу «не прыгай сразу в воду, посиди немного в тени». В детстве казалось, что взрослые просто перестраховываются. Однако оказывается, в этом совете действительно есть медицинский смысл. Организм наш вообще не любит резких перепадов, особенно когда речь идет о сильной жаре и холодной воде. Мышцы могут отреагировать спазмом, а если это случится далеко от берега, ситуация становится даже опасной. Есть еще одна вещь, о которой часто забывают. Большинство несчастных случаев на воде происходит не с профессиональными пловцами, а с людьми, которые были уверены, что со мной ничего не случится. Именно поэтому самые простые правила безопасности остаются самыми важными. Заходить в воду постепенно, не купаться в одиночку, не переоценивать свои силы. Ну пусть все летние купания оставляют после себя только приятную прохладу и хорошие воспоминания. Вы слушаете радио «Мелодия». Музыка мирового класса продолжит программу.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Жара действует на всех по-разному. Кто-то мечтает о кондиционере, кто-то о морском пляже, а кто-то, как выясняется, готов отправиться в небольшое путешествие ради хорошего заплыва. Вообще, животные регулярно удивляют нас своими поступками. И порой кажется, что любопытство у них работает ничуть не слабее, чем у людей. О необычном побеге из нидерландского зоопарка расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Пингвин в Нидерландах убежал из зоопарка и преодолел 9 километров, чтобы искупаться в жару. Пингвина в канале заметил прохожий. Мужчина сообщил о необычном пловце сотрудниками парка, после чего смотрители отправились за животным. Пингвина удалось безопасно достать из воды с помощью специальной сети. По словам директора парка Джона Дехуна, птица оказалась полностью здорова. По словам специалиста, молодые пингвины очень любопытны и часто пытаются изучать окружающий мир. В таком возрасте они находятся на стадии исследований, объяснил он. Как выяснилось, птица смогла самостоятельно продержаться некоторое время вне парка. Директор предположил, что за время своего приключения пингвин даже мог поймать рыбу. Однако сотрудники признают, что такая прогулка могла закончиться плохо. Главными угрозами были автомобили и возможные встречи с людьми. Сейчас специалисты собираются проверить вольер и выяснить, как именно пингвину удалось выбраться.
2: Честно говоря, в этой истории трудно не улыбнуться. Представьте удивление прохожего. Идешь себе вот вдоль канала, а навстречу тебе совершенно спокойно плывет пингвин. Но если отвлечься от забавной картинки, становится понятно, насколько рискованным было это приключение. 9 километров – это не прогулка за угол. По дороге могли встретиться машины, собаки, да и люди не всегда знают, как правильно вести себя с дикими животными. Вообще, специалисты не зря говорят, что молодые животные очень любопытны. Это часть взросления. Кто-то в подростковом возрасте мечтает объехать мир, кто-то сначала исследует ближайший канал. К счастью, история эта закончилась хорошо. Пингвин благополучно вернулся домой, искупался, приключение пережил без последствий, а сотрудникам зоопарка теперь предстоит найти ответ на главный вопрос, как же ему удалось совершить такой побег. Хотя, согласитесь, после такой новости хочется верить, что это был не побег, а просто очень короткий незапланированный отпуск. И, судя по всему, он действительно удался.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. У нас сегодня понедельник, 3 августа. Начинаем и новую рабочую неделю, и последний уже летний месяц. Как быстро вообще время-то летит. Ну и давайте по традиции в это время, конечно, поговорим о том, что астрологи нам обещают, каким день будет для каждого знака зодиака. Вообще, говорят, что первый рабочий день недели задает темп всему августу. И сегодня лучше всего не ждать идеально момента. Небольшие, но своевременные действия окажутся гораздо полезнее долгих раздумий. Инициатива, говорят астрологи, будет вознаграждена.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ну а теперь переходим к знакам зодиака. Овен. Вы почувствуете прилив энергии, желание двигаться вперед. День отлично подходит для старта нового проекта или важного разговора. Начните то, что давно откладывали, пусть даже с маленького шага. Телец. Понедельник поможет вам спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Последовательность окажется сильнее спешки. И совет. Определите три главные задачи, не отвлекайтесь на второстепенные. Близнецы. Информация будет поступать быстро, и важно не потеряться в потоке новостей. Одно письмо или звонок способны изменить планы к лучшему. Совет. Отвечайте на важные сообщения сразу, не откладывая. Раки. Сегодня вы сможете быстрее обычного найти общий язык с окружающими. Искренность произведет лучшее впечатление, чем попытка казаться идеальным. Так что начните разговор, который давно переносили. Лев, ваши идеи привлекут внимание, если вы не побоитесь их озвучить. День благоприятен для инициативы и уверенных решений. Не ждите приглашения, предлагайте свои идеи первым. Дева, рабочие вопросы будут решаться иначе, если заранее определить порядок действий. Четкий план избавит от лишней суеты. Совет, посвятите 10 минут планированию, они сэкономят вам целый час. Весы. Перед вами может открыться интересная возможность, но решение придется принимать быстро. Не позволяйте сомнениям украсть хороший шанс. Если сердце говорит «да», не затягивайте с ответом. Скорпион. Вы почувствуете, что готовы закрыть вопрос, который давно занимал ваши мысли. Решительность сегодня окажется вашим главным преимуществом. Совет. Не возвращайтесь к тому, что уже осталось в прошлом. Стрелец. День обещает удачные встречи, новые идеи. Даже короткий разговор может стать началом полезного сотрудничества. Совет. Будьте открыты неожиданным знакомствам. Козерог. Ваши усилия начинают приносить заметный результат. Не обесценивайте собственные достижения, даже если впереди еще много работы. Совет. Отметьте один успех, которого вы добились за последнее время. Водолей. Необычный взгляд на привычную задачу поможет вам найти простое решение. Сегодня нестандартное мышление станет вашим главным козырем. Попробуйте новый подход там, где старый перестал работать. Рыбы. Понедельник даст возможность превратить хорошую идею в конкретный план. Главное – не останавливаться на мечтах. Совет – сделайте первое практическое действие уже сегодня. Вот такой план на сегодняшний день для каждого знака зодиака. Надеюсь, что эти советы вам помогут. Всем успешного дня!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: О дорожной обстановке в латвийской столице продолжаем разговор. За минувшие полчаса трафик прибавил балл с двойки до тройки. На большинстве магистралей и улиц вполне свободное движение. Есть несколько заторов от 5 до 10 минут. Помимо небольшой пробочки перед светофором Яун Моку Упес Гривас, вновь появилась классика на Карлю Ульманя перед Венебас Гатве в сторону Островного моста. На Густава Зимгала Гатве перед Бриевас в направлении порта. На улице Латгалас перед Вишкью в сторону центра. Кроме того, затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита, и появился затор на Илукстес перед выездом на Лубанас. Как нам сообщают, там перекрыта полоса из-за дорожных работ. Еще несколько локальных трудностей на несколько минут дополняют картину утреннего часа пик. Обратим внимание на аварийность. На прошедшей неделе она вновь заметно возросла. Достаточно сказать, что только за выходные в столице было зарегистрировано 125 ДТП. Помимо этого, в пятницу 97, а в четверг 103. Соблюдаем ПДД и все внимание на дорогу. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина.

0: Afterlife Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Джерки. Блюдо под названием джерки представляет собой кусочки вяленого мяса, высушенного в специальных условиях. В переводе с языка индейцев кечуа само название продукта означает как раз «вяленое мясо». Прообраз джерки употребляли в пищу еще в Древнем Египте, ведь вяление было одним из первых методов обработки мяса для его последующего долгосрочного хранения. И если раньше этот процесс проходил в естественных условиях, то в наши дни повара используют для приготовления джерки современные достижения науки и техники. Мясо готовится в сушильных печах со специальными отверстиями для удаления влаги из воздуха. Таким образом, на то, чтобы достаточно хорошо подсушить мясо, требуется всего несколько часов. Сегодня джерки очень популярны во многих странах мира. Правда, не везде жители знают его под этим именем. Например, в Италии блюдо называется «копьетто». Причем изначально для его приготовления там использовалось исключительно лошадиное или ослиное мясо. Теперь же итальянские джерки готовятся из свинины. Во все времена вяленое мясо было одним из главных продуктов, которые брали с собой в походы солдаты и путешественники. Это и неудивительно. Джерки долго хранится и очень мало весит, при этом являясь достаточно сытным блюдом. В наши дни по этим же причинам джерки было избрано в качестве еды для космонавтов НАСА.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году примерно 7 тысяч школьников из группы риска получили индивидуальную поддержку в учебе. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом учебном году 7074 школьника, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы, получили индивидуальную поддержку в рамках финансируемого Европейским социальным фондом «Плюс» проекта «Школа в обществе», свидетельствует годовой отчет Государственного агентства развития образования. Цель проекта – снизить риск социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы путем предоставления учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений индивидуальной и групповой поддержки. Проект также направлен на укрепление сотрудничества между школами, самоуправлениями, семьями и другими вовлеченными сторонами. За прошлый год было заключено 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и учебными заведениями. Подготовлено более 8 тысяч индивидуальных планов поддержки, обучено 232 ментора и реализованы первые инициативные проекты. В 2025-26 учебном году школьникам предлагались занятия по развитию навыков чтения, консультации по учебным предметам, помощь менторов и другие меры поддержки. Они были доступны учащимся с 1 по 12 класс, а также воспитанникам профессиональных учебных заведений. В отчетном году для партнеров проекта были организованы информационно-образовательные мероприятия, региональные семинары и обучение для представителей школы самоуправлений. Кроме того, для педагогов и специалистов службы поддержки проводились супервизии. Также было подготовлено методическое пособие для родителей, призванное повысить их вовлеченность в образование детей. С 2026-2027 учебного года планируется проводить целевые мероприятия по развитию сотрудничества с родителями и их информированию, чтобы укрепить взаимодействие семьи, школы и самоуправления в поддержке учебных достижений и развития детей. В Латвии 45% водителей летом готовы пересесть на велосипед, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В свою очередь 6% водителей летом готовы пересесть на мотоцикл, 4% на электросамокат, а 48% и летом передвигаются только на автомобиле. По сравнению с опросом 2025 года, доля пользователей велосипедов снизилась с 48% до 45%. Доля пользователей электросамокатов сократилась с 6% до 4%. На 2% пункта увеличилась доля тех водителей, которые летом передвигаются исключительно на автомобиле. Мужчины используют все три альтернативных вида транспорта чаще, чем женщины. На велосипеде летом передвигаются 47% мужчин и 44% женщин. Мотоцикл используют 7% мужчин и 4% женщин. Электросамокат – 6% мужчин и 2% женщин. При этом только на автомобиле летом передвигаются 45% мужчин и 52% женщин. Сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, друзья! Утро понедельника. Мы вступаем в новый, последний уже летний месяц. У нас на календаре 3 августа. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Конечно же, мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. И начинаем мы новую неделю с новой порции историй. Сегодня у нас в программе «Экспедиция через океан», «Звезда, которая исчезла», «Шины, покорившие Америку» и «Спринтер, посрамивший идеологию».
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем с самого начала в буквальном смысле. 3 августа 1492 года из испанского порта Палос дель Фронтера вышли три каравеллы – «Санта Мария», «Пинта» и «Нинья» под командованием Христофора Колумба. Мореплаватель рассчитывал найти короткий морской путь в Индию, а нашел целый неизвестный Европе континент. Дальше 1596 год, дата почти детективная. Немецкий астроном Давид Фабрициус наблюдал за звездой в созвездии Кита. И вдруг она стала тускнеть прямо у него на глазах, а затем и вовсе исчезла. Позже выяснится, что это была первая в истории науки зафиксированная переменная звезда. Светило, чья яркость меняется циклически. Фабрициус назвал ее «Мира», «Удивительная», и оказался абсолютно прав. Это открытие перевернуло представление о том, что звезды – это нечто неизменное и вечное. 1900 год. Город Акрон в американском штате Огайо. 3 августа 32-летний торговец конными повозками Харви Файерстоун открыл небольшую компанию с 12 работниками производства резиновых покрышек. Спустя несколько лет шины Файерстоун станут стандартной комплектацией для автомобилей Ford, а сама компания – одним из символов автомобильной эпохи 20 века. 1936 год. Берлин. История, за которую хочется поаплодировать особенно громко. 3 августа на Олимпийских играх, которые нацистское руководство планировало превратить в витрину арийского превосходства, американский спринтер Джесси Оуэнс выиграл золото в беге на 100 метров. Первую из своих 4 золотых медалей тех игр. Чернокожий спортсмен из семьи потомков рабов на глазах у Гитлера и всего стадиона доказал, что талант не признает расовых теорий. Ну и, наконец, 1958. 3 августа американская подводная лодка «Наутилус», первая в мире атомная субмарина, впервые в истории прошла подо льдами и достигла Северного полюса в подводном положении. Всплыть прямо на полюсе не получилось, льды оказались слишком плотными, и подлодка сделала это чуть позже у берегов Гренландии. Кто родился в этот день? В 1904-м Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст, автор романов «Кольцо вокруг солнца» и «Город», один из мастеров золотого века научной фантастики. В 1910-м родился Дональд Биссетт, английский детский писатель, художник и актер, автор мягких, почти акварельных сказок про медвежонка, крококота и других забавных существ. А 1940-й подарил миру Мартина Шина, американского актера, известного по фильмам «Апокалипсис сегодня» и роли президента в сериале «Западное крыло». Кстати, именно от него пошла целая актерская династия. Его сыновья Чарли Шин и Эмилио Эстевес тоже стали звездами Голливуда.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот нет, наверное, ни одного родителя, который хотя бы раз не оказывался в центре детской истерики. Причем место для этого обычно выбирается, ну, самое подходящее. Магазин, автобус, очередь, где вокруг обязательно найдутся десятки внимательных зрителей. В такие моменты хочется, чтобы существовала одна волшебная кнопка. Нажал, и все снова спокойно. Но детские эмоции устроены гораздо сложнее. И психологи говорят, что именно реакция взрослых может многому научить ребенка. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: От правильной реакции родителей зависит развитие мышления и способности ребенка справляться со стрессом. Об этом рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин. Во время истерики у ребенка отключается рациональная часть мозга. Он не может успокоиться усилием воли, навык саморегуляции только формируется. Задача взрослого – не подавить эмоции, а помочь мозгу научиться с ними справляться. Ребенок, который умеет успокаиваться и анализировать свои эмоции, быстрее учится и увереннее чувствует себя в новой ситуации, поясняет педагог. Первый прием – сохранять спокойствие самому. Дети считывают состояние родителей. Если взрослый кричит или паникует, нервная система ребенка получает сигнал, что опасность усилилась. Говорите спокойно и мягко. На пике истерики не пытайтесь воспитывать или убеждать. Мозг ребенка не воспринимает логические аргументы. Сначала помогите эмоциям утихнуть, потом обсуждайте, отмечает Ахмадуллин. Поделитесь своим опытом, расскажите, как вы справились с похожими чувствами. Вместо «успокойся» помогите назвать чувства словами. «Ты расстроился, потому что не получилось» или «ты злишься, потому что хотел по-другому». Когда ребенок учится распознавать эмоции, он начинает лучше понимать себя. Это первый шаг к самоконтролю, объясняет эксперт. Для дошкольников работает переключение внимания. Неожиданный вопрос, просьба совета или загадка. С возрастом этот способ уступает место совместному обсуждению. После того, как ребенок успокоился, не читайте нотации, разберитесь вместе, что произошло. Это развивает рефлексию и причинно-следственное мышление. Важно! Признавать чувства ребенка не значит выполнять его требования. Эмоции нормальны и имеют право на существование. Но это не означает, что любую просьбу нужно выполнять. Когда взрослый проявляет эмпатию и сохраняет границы, ребенок получает опыт. Сильные эмоции можно пережить, не добиваясь своего криком, резюмирует Ахмадуллин.
1: Есть одна мысль, которая, мне кажется, очень важной. Когда ребенок плачет или кричит, он делает это не для того, чтобы испортить настроение родителям. В этот момент ему самому очень трудно справиться со своими эмоциями. И, пожалуй, самое сложное испытание здесь не для ребенка, а для взрослого. Потому что сохранить спокойствие, когда вокруг настоящий эмоциональный ураган, бывает непросто. Еще интересно, что психологи все чаще говорят не о том, как быстро прекратить истерику, а о том, чему она может научить. Если ребенок постепенно понимает, что любую сильную эмоцию можно прожить, назвать словами, пережить без крика, этот навык остается с ним на всю жизнь. Конечно, это вовсе не означает, что нужно выполнять каждое требование маленького человечка. Можно сказать: «Я понимаю, что ты расстроен», но при этом спокойно отстаивать прежние правила. Сочувствие и вседозволенность – это не одно и то же. Наверное, именно так и формируется эмоциональная зрелость. Не тогда, когда человек никогда не расстраивается, а тогда, когда он постепенно учится справляться со своими чувствами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Иногда самые интересные открытия происходят вовсе не на археологических раскопках. Достаточно открыть старый шкаф, перебрать пожелтевшие бумаги, и вуаля, вдруг оказывается, что история привычных вещей может быть совсем не такой, как мы думаем. Представьте, документ почти двухвековой давности, монастырская аптека и рецепт напитка, который неожиданно напоминает одну из самых известных марок в мире. Что же там нашли во Флоренции, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Настоятель монастыря Сан-Марко во Флоренции, отец Мануэль Руссо, обнаружил в архивах старинной монастырской аптеки документ 19 века с рецептом лекарственного напитка из листьев коки и орехов кола. Об этом пишет британское издание «The Guardian». Предполагается, что этот рецепт мог стать одним из предшественников знаменитого американского напитка «Кока-кола». Отец Мануэль при этом отмечает, что найденный пожелтевший листок представлял собой своего рода рекламный буклет, который аптека когда-то выпускала для покупателей. В документе подробно описан рецепт «Эликсир виноса рекоституэнте», восстанавливающего винного эликсира. Для его приготовления требовалось вино, в которое добавляли 10 грамм боливийских листьев коки и 30 грамм орехов кола. Монахи, которые изготавливали этот напиток, рекламировали его как тонизирующее средство, предназначенное для восстановления сил и душевного равновесия. Издание отмечает, что точной даты на документе нет, однако исследователи предполагают, что монахи составили рецепт в конце 19 века. В то время, как говорится в материале, монастырь активно торговал листьями коки, которые миссионеры привозили из Боливии. Международный контроль над листьями коки ввели только в 1961 году.
1: Вообще, монастыри веками были не только местом молитвы, но и настоящими научными центрами своего времени. Здесь выращивали лекарственные растения, изучали их свойства, записывали рецепты и готовили самые разные настойки и эликсиры. Поэтому совсем не удивительно, что в старых монастырских архивах до сих пор находятся документы, которые заставляют историков по-новому взглянуть на прошлое. Конечно, говорить, что монахи изобрели Кока-Колу, было бы слишком смело. Скорее, речь идет о любопытном совпадении или одном из предшественников идеи. Ведь в конце 19 века напиток с листьями коки и орехами кола существовало таких, в общем, напитков достаточно много. И именно из этой традиции позже выросла знаменитая американская газировка. Сама же история все равно замечательная. Она напоминает, что многие привычные нам вещи имеют длинную биографию. Иногда путь от монастырской аптеки до мирового бренда оказывается гораздо короче, чем кажется. Так что, возможно, самые интересные открытия человечества еще лежат не в земле, а на старых полках архивов. Нужно только найти человека, который решит открыть очередную пыльную папку.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего утра. Вы слушаете радио «Мелодия». В студии для вас все три часа работал Олег Пека. И, как всегда, еще немножко о кино. Похоже, Человек-паук снова доказал, что супергерои в кино пока не собираются уступать свое место никому. Новый фильм «Человек-паук. Новый день» с Томом Холландом в главной роли стартовал в американском прокате так, что уже в первый день переписал историю кассовых сборов. Вдумайтесь, за одну лишь пятницу картина заработала 168 миллионов долларов, установив новый абсолютный рекорд для одного дня проката в Северной Америке.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Я напомню, что прошлый рекорд держался с 2019 года, принадлежал фильму «Мстители. Финал». Там было 157, по-моему, миллионов долларов за первый день. Ну а теперь планка поднялась еще выше. И вот дальше начинается самое интересное. По самым осторожным прогнозам, за первый уикенд «Новый Человек-паук» заработает 325 миллионов долларов. Более смелые аналитики называют сумму 358 миллионов, так что фильм имеет все шансы обойти все тот же «Мстители. Финал» и показать лучший старт в истории североамериканского проката. Любопытно, что всего две недели назад казалось, будто бы главным кинособытием лета станет «Одиссея» Кристофера Нолана. Великолепно, да, стартовала, продолжает собирать полные залы, приблизилась к 400 миллионам долларов, только, кстати, в Северной Америке. Но теперь вот появление нового Человека-паука изменило картину. Вообще, год этот для кино складывается необычайно удачно. Миллиард долларов уже собрали «История игрушек 5», «Супер Марио Галактика», фильм «Майкл». «Одиссея» уверенно движется к этой отметке, и теперь еще «Человек-паук» ворвался в гонку за рекордом, и рекордный старт дает ему все шансы. Надо отметить еще и сюжетную интригу. Если вы смотрели вот фильм «Прошлый. Нет пути домой», то вы наверняка помните, что герой Бенедикта Камбербэтча, доктор Стрэндж, сделал так, чтобы весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. И теперь ни его девушка, МДжей, ни его лучший друг больше его вообще не помнят. И вот сейчас в новом фильме супергерою придется спасать мир практически в одиночку без привычной команды. Ох, а знаете, что особенно любопытно? Еще несколько лет назад многие уверяли, что стриминговые сервисы постепенно вытеснят кинотеатры. Но, знаете, этим летом происходит прямо противоположное. Сначала зрители массово отправились смотреть «Одиссею», а теперь штурмуют сеансы «Человека-паука». Похоже, большой экран снова становится местом, где хочется переживать историю вместе с сотнями незнакомых людей. И, судя по рекордам для хорошего кино, это по-прежнему лучшая суперсила. А вот на этой ноте я ненадолго с вами прощаюсь. После 16 часов снова вернусь в эту студию с очередной порцией увлекательных историй.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утренний час пик в латвийской столице прошел преимущественно на 3 баллах. Лишь перед 9 часами на мониторе ненадолго появилась 4. А загруженность дорог в моменте достигала 44%. При этом лишь 18 более-менее существенных заторов на весь город зафиксировал монитор. Можно отметить, что вернулась классика на Карля Ульманя перед Венебасгатве в сторону центра. Там и сейчас можно оставить несколько минут. Отметим, что на участке от Лепаяс до Яунмуку и в обратном направлении постепенно завершаются дорожные работы. При этом приходится снижать скорость до 50 км в час. Из необычного, сегодня утром был затор на Илукстес перед Лубанас, где, по нашей информации, перекрыта полоса из-за дорожных работ. Отметим, что практически нигде пробки не превышали 10 минут. В данный момент заторы либо уменьшились, либо сократились, а на большинстве дорог свободное движение и трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов. Мы переходим к сводке госполиции. Сразу обратим внимание, что на минувшей неделе, начиная со среды, вновь резко возросло количество ДТП. Например, в среду было 92 аварии, в четверг 103, в пятницу 97 и даже выходные, в субботу 73 и в воскресенье 52 ДТП. Это выше среднего показателя. Так что, друзья, не отвлекайтесь, все внимание на дорогу, наше движение только вперед. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
3: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Цинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Те, кто побывал в Тбилиси, точно знают. Грузинская столица умеет очаровывать и восхищать. Шарм этого города состоит из смеси эпох, традиций, национального колорита, вкусной еды и невероятно живописного природного ландшафта. Тбилиси входит в десятку самых дешевых мегаполисов мира, но при этом поездка на лифте в многоэтажных домах стоит денег. Здесь много туристов, но горожане не стесняются сушить белье на веревках прямо над улицами, заслоняя небо простынями, полотенцами и другими вещами. В столице Грузии не принято давать взятки, очень легко стать бизнесменом и быстро получить государственные услуги без бюрократии, но прочий сервис порой удивляет своей неспешностью. Тбилиси старше многих городов Европы, в том числе таких долгожителей, как, например, Москва. За свою историю он 40 раз разрушался и столько же раз восстанавливался. Оттого внешне он представляет собой уникальное зрелище. Старинные здания соседствуют с советскими панельками, а местами прослеживается влияние современной европейской архитектуры. В переводе с грузинского название города означает «теплый источник». Это неспроста. В столице Грузии действительно много целебных серных источников, отчего в некоторых районах города в воздухе стоит не самый приятный запах. Бани для местных жителей – это не только релакс, но и местное новостное агентство и кабинет психотерапевта. Скучно? Банщик расскажет самые свежие городские сплетни. Грустно? Банщик выслушает и даст совет. Впрочем, участие в жизни других – это вообще отличительная черта местного населения. Представить, что в Тбилиси на улице что-то случилось или кто-то потерялся и не нашлось никого, желающих помочь, просто немыслимо. Помочь донести сумку, открыть дверь, помочь подняться, если кто-то упал, в порядке вещей. Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят хачапури, хинкали и шашлыком, напоят домашним вином и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что отзывчивость и человеколюбие у местных жителей заложены на генетическом уровне. А гость для грузин – подарок от Бога. Бесплатная сеть Wi-Fi в центре грузинской столицы называется «Тбилиси loves you», то есть «Тбилиси любит вас». И когда гуляешь по городу, эта любовь ощущается каждую секунду. Когда пробуешь местную еду и напитки, наблюдаешь зажигательные народные танцы, поднимаешься по канатной дороге к крепости Нарикала, паришься в бане или смущенно принимаешь приглашение в гости от новых знакомых. Тбилиси умеет любить и влюблять в себя с первой секунды, заставляя мечтать вернуться туда снова и снова.
1: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кубракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть Млада Латыши». Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть Млада Латыши» 11,4%, «Латвия» на первом месте 10%, «Прогрессивные» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя, поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетшо-сервис ОВ. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билетшосервис.лв.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции, висячие сады Маркиссака, находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Вернет де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Над янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Бено Аптека, Евроаптека, Латвия Саптека и Менес Аптека. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Cenas dzeltenas tik skaistas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: скучное путешествие. На радио «Мелодия».
1: Возраст в жизни не помеха, в том числе для установления рекордов. Это доказал японец Сабуро Шочи. Первые 99 лет своей жизни мужчина был слишком занят, чтобы путешествовать. Профессор Шочи самозабвенно преподавал в университете Фукуоки, лишь изредка выезжая за пределы родной страны на научные конгрессы и симпозиум. И только разменяв первое столетие, японец почувствовал тягу к перемене мест. Сначала пожилой профессор начал выезжать то в одну страну, то в другую, но из каждой возвращался домой. А 6 лет спустя созрел до кругосветного путешествия. Причем отправиться в него Сабуро Шочи решил, пользуясь исключительно общественным транспортом. Свою кругосветку японский профессор совместил с лекционным туром. Умудренный опытом дедуля, делился с молодежью своими мыслями о воспитании детей. Его выступления прошли в Канаде, ЮАР, Болгарии и других странах. Всего путешественник проехал на общественном транспорте около 57 тысяч километров. Книга рекордов Гиннесса официально признала кругосветное путешествие старейшего путешественника на Земле. По возвращении домой Сабуро-сан с гордостью сообщил журналистам:
2: «Я никогда в жизни не говорил, что я устал».
1: И добавил, что после такого путешествия сил у него только прибавилось, и теперь он планирует прожить еще дольше и, возможно, поставить еще какой-нибудь рекорд.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтари». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия. Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30 место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19 место в индексе, а Литва – 25. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10 место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

Мелодия. Радио Мелодия.

Реклама на Радио Мелодия. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.

Радио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пизанская башня. Пизанская башня уже давно стала одним из главных символов Италии. Тысячи туристов фотографируются с ней каждый год. Башня – это колокольня собора Санта-Мария-Ассунта и третья из знаменитых построек на Площади Чудес. Сегодня весь архитектурный ансамбль на Площади Чудес входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство башни началось в 1173 году. Она задумывалась как символ богатства Пизанской республики, поэтому ее должно было быть видно издалека. А автором проекта был итальянский архитектор Бонанно Пизано. Уже на этапе возведения третьего этажа стало понятно, что сооружение наклоняется. Оказалось, что с одной стороны под фундаментом проседает грунт. В нем оказалось много глины и ила. Этот факт не учли при начале строительства. Архитекторы пытались компенсировать наклон, меняя конструкцию этажей. Строительство завершилось только спустя 200 лет, но колокольня продолжала медленно падать. Каждый год наклон увеличивался на 1 миллиметр. Чтобы спасти шедевр архитектуры, рабочие вытащили из-под башни часть грунта. В 2018 году в университете Пизы сделали заявление, что падение башни удалось остановить, и за последние 20 лет она выровнялась на целых 4 сантиметра. Пизанская башня стала символом архитектурного гения Средневековья не только из-за своего знаменитого наклона. В ее облике прослеживается влияние романской, византийской и арабской архитектуры. Снаружи башня отделана мрамором, а внутри находится большой зал, украшенный барельефами со сказочными существами. Главная изюминка башни – это выход на смотровую площадку на самом верху. Оттуда открывается необыкновенный вид на город и соседние строения, расположенные на Площади Чудес. Говорят, что на вершине башни побывал сам Галилео Галилей и провел там один из своих знаменитых экспериментов. Он сбрасывал оттуда предметы разной величины. Все для того, чтобы доказать, что вес предмета никак не влияет на скорость его падения. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и «Билишу сервис».
3: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Мэн 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
3: Билеты «Билишус сервис».
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде и поиске себя. С иронией, честностью и тем самым узнаваемым юмором комика в новой программе «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в «Билешу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Une photo, une date, c'était ni pas croire.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андреса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть Млада Латыши». Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть Млада Латыши» 11,4%, «Латвия» на первом месте 10%, «Прогрессивная» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. В середине этой недели температура воздуха в Латвии повысится, а к концу недели немного понизится, прогнозируют синоптики. В течение рабочей недели ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По ночам местами будет образовываться туман. Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке в плюс 30 градусов. С пятницы начнется похолодание. По текущим прогнозам в выходные дни дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
1: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Джерки. Блюдо под названием джерки представляет собой кусочки вяленого мяса, высушенного в специальных условиях. В переводе с языка индейцев кечуа само название продукта означает как раз «вяленое мясо». Прообраз джерки употребляли в пищу еще в Древнем Египте, ведь вяление было одним из первых методов обработки мяса для его последующего долгосрочного хранения. И если раньше этот процесс проходил в естественных условиях, то в наши дни повара используют для приготовления джерки современные достижения науки и техники. Мясо готовится в сушильных печах со специальными отверстиями для удаления влаги из воздуха. Таким образом, на то, чтобы достаточно хорошо подсушить мясо, требуется всего несколько часов. Сегодня джерки очень популярны во многих странах мира. Правда, не везде жители знают его под этим именем. Например, в Италии блюдо называется «коппьетто». Причем изначально для его приготовления там использовалось исключительно лошадиное или ослиное мясо.

0: Теперь же итальянские джерки готовятся из свинины. Во все времена вяленое мясо было одним из главных продуктов, которые брали с собой в походы солдаты и путешественники. Это и неудивительно. Джерки долго хранится и очень мало весит, при этом являясь достаточно сытным блюдом. В наши дни по этим же причинам джерки было избрано в качестве еды для космонавтов НАСА.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, ветер западный, юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Риге ясная погода с редкой облачностью, ветер юго-западный до 4 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково – «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориа. Тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял,

здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «El Bimbo». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части «Полицейской академии» и до четвертой «El Bimbo» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно, или не совсем, забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 1971 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 1979 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишсервис».
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. С утра в усердце.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Бено Аптека, Эуроаптека, Латвиас Аптека и Мэнес Аптека. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В Курзаме возможны небольшие дожди. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: знанием.
1: Реклама на Радио Мелодия.
2: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Висячие сады Маркиссака. Один из самых выдающихся парков Франции – висячие сады Маркиссака – находится около небольшого французского города Визак. История этого необычного места началась более полутора столетий назад, когда владелец старинного замка Бельведер, расположенного в живописной долине реки Дордонь, Бертран Верне де Маркиссак, решил разбить вокруг своего жилища парк. Поскольку замок Маркиссака находился на возвышенности, расположенные террасами сады получили прозвище «висячих». В 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 25. 22.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@dauzveidība.lv.

Реклама на Радио Мелодия. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина.

0: и Флэш. Релайф Фест. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над янтарным берегом 3 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Во вторник, 4 августа, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных районах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке!
2: Turn us down, turn us to the sky.

0: akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Двадцать первое ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшосервис АУВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Профессиональный обниматель. В нашем жестоком обществе все чаще хочется простого человеческого тепла. К тому же исследования ученых показывают, что самые простые, искренние человеческие объятия – это путь к спокойствию, уверенности, избавлению от депрессии. Но еще до ученых о чем-то таком догадались трудолюбивые и часто одинокие японцы. В попытке побороть стресс жители страны восходящего солнца придумали профессию «обниматель». В Японии работают специальные кафе, в которых установлены кровати с ортопедическими матрасами. За сравнительно небольшую плату парень или девушка, сотрудники такого кафе, напоят вас горячим какао, уложат в постель и крепко-крепко обнимут. Никаких пошлостей и сальных намеков, лишь дружеские объятия в концентрированном виде. Впрочем, в последние годы представители необычной профессии стали все чаще появляться в других уголках мира, например, в США и Австралии. Американка Саманта Хесс – одна из самых знаменитых обнимательниц. Она рассказала, что идея такого заработка пришла к ней в 2012 году, когда она прочла статью о парне, стоявшем около рынка с табличкой «Бесплатное объятие». Рядом с этим парнем устроился второй с табличкой «Элитное объятие за 2 доллара». В итоге больше людей обнялись со вторым. Хесс, у которой только что закончились многолетние отношения, поняла, что это то, что ей нужно. Сегодня

0: Обнимашки для нее – настоящий бизнес. Работая 6 дней в неделю, Саманта зарабатывает около 7200 долларов в месяц. При этом к каждому из своих клиентов девушка относится с любовью, как к родственникам, не осуждая их, а просто принимая такими, какие они есть. Еще одна обнимательница-профессионал живет в Австралии. За час объятий Джессика О'Нил берет 81 австралийский доллар. Раньше девушка работала массажисткой и психологом. Однажды она услышала о терапии объятий и включила ее приемы в свою работу. Клиентам очень понравилось, и спустя некоторое время Джессика поняла, что объятия могут быть не дополнением, а основой ее работы. Ласковая бизнес-леди предлагает три вида сеансов. Первый – самый популярный и недорогой из всех. Просто объятия и теплый разговор обо всяких пустяках в течение часа. Второй – чуть подороже. Сеанс психотерапии с обнимашками. Третий – самый дорогой. Посиделки за чашкой кофе с дружеской беседой и объятиями после разговора. Кстати, у самой Джессики есть муж и трое детей, но никто из них не ревнует маму к клиентам. Близкие О'Нил говорят, что и дома у них обнимашек предостаточно.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 25. 22.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты. Билишустер.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: «Имиградиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом 4 часа дня. Радиомелодия. Музыка мирового класса. Новости на Радиомелодия.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Этим летом выросло потребление мобильного интернета за рубежом. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году в летние месяцы потребление мобильного интернета за границей выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2 со ссылкой на обобщенные данные. Больше всего мобильных данных как этим летом, так и летом прошлого года было израсходовано в Германии и Литве. Как отмечают в компании, в начале этого года объем данных, доступный в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, увеличился примерно на 1/5 часть, в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы. Согласно правилам регламента о роуминге, доступный объем данных в странах ЕС и Европейской экономической зоны увеличивается каждый год. Жители Латвии начали активнее собирать в лесах грибы и ягоды, но стремление собрать полную корзину может закончиться тем, что человек заблудится. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям, которые отправились в лес одни и никого об этом не предупредили. В этом году государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу. В поисках все чаще используются дроны. В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес неподготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно. А дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков, рассказывает дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин. Инфракрасное излучение помогает определить приблизительное местоположение в лесу на основе тепла, излучаемого человеческим телом. Мы можем поддерживать связь. И, конечно же, оператор беспилотника может определить направление, где находится человек, и расстояние, рассказал майор. Дрон охватывает площадь около 2 километров. С помощью встроенного динамика спасатели могут обратиться к пропавшему человеку, дать указания. Однако у технологий в лесу есть и свои ограничения. Чаще всего люди теряются в незнакомых местах и в больших лесных массивах. Найти пропавшего человека среди деревьев гораздо сложнее. Конечно, в случае, если человек заблудился, идеальным вариантом будет найти луг, выйти за пределы леса. В этом смысле гораздо проще найти человека с воздуха там, где он находится, советует дежурный офицер Латгальского отделения Государственной пожарно-спасательной службы. В течение этой рабочей недели в Латвии ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. По ночам местами будет образовываться туман. Ветер слабый, с середины недели немного усилится, западный, юго-западный ветер. Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке плюс 30 градусов, а на части побережья сохранится более прохладный воздух. В ночь на вторник температура понизится до плюс 8 плюс 14, а в ночь на четверг не опустится ниже плюс 16, плюс 20 градусов. С пятницы станет прохладнее, согласно текущим прогнозам. В выходные дни температура воздуха в Латвии не превысит плюс 18, плюс 23 градуса. Местами пройдут кратковременные дожди. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне, конечно же, помогает наш звукорежиссер Евгений Копин. И, как всегда, вот ворох невероятных, увлекательных историй у меня вместе с собой. И начнем, наверное, с такого, я бы сказал, философского вопроса. Даже загадки. Вот знаете, что общего у авокадо и у человека, который постоянно меняет решение? Ну, вот что общего сейчас я вам расскажу, а оказывается, авокадо в некотором смысле куда организованнее нас с вами. У него все расписано по часам и в буквальном смысле дважды в день.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе разобрались, наконец-то, с загадкой, которая мучила садоводов больше века. Почему один и тот же цветок авокадо утром работает по-женски, принимая пыльцу, а вечером вдруг переключается на мужской режим и сам эту пыльцу раздает? Ну или наоборот, в зависимости от сорта. Оказалось, что за это расписание отвечает один единственный ген с рабочим названием SDMYB. И вот тут-то начинается настоящая магия. Этот ген не менялся, держитесь крепче за стулья, уже 42 миллиона лет. Ученые сравнили геномы авокадо с 26 родственными видами деревьев и нашли все те же самые две версии гена у всех. То есть еще когда по земле бегали доисторические звери, растения уже вовсю пользовались этим расписанием, чтобы не опыляться сами собой. Один из авторов исследования прямо так и сказал. Их поразила мысль, что растения синхронизируют мужскую и женскую активность в течение дня уже больше 40 миллионов лет, причем, возможно, у сотен видов сразу. И вот что здесь особенно смешно, если вдуматься. Мы, люди, гордимся тем, что придумали себе расписание дня, ежедневники, будильники, и все равно постоянно все путаем и везде опаздываем. А вот растения без единой нейронной клетки миллионы лет подряд четко переключает пол два раза в сутки и ни разу не сбивается. Природа явно нашла настолько удачное решение, что просто не видела смысла его переписывать, в отличие от нас, все оптимизирующих и вечно недовольных результатом. Может быть, иногда лучшая стратегия не изобретать что-то новое, а один раз сделать хорошо, и потом 40 миллионов лет не трогать. Хотя, если честно, было бы здорово хоть немного этой авокадной дисциплины позаимствовать и себе. Глядишь, и будильник переставлять не пришлось бы. Оставайтесь на Радио Мелодия. Мы, конечно, не такие точные, как авокадо, но тоже стараемся выходить в эфир по расписанию. Ну, почти всегда.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот нет, наверное, ни одного родителя, который хотя бы раз не оказывался в центре детской истерики. Причем место для этого обычно выбирается, ну, самое подходящее. Магазин, автобус, очередь, где вокруг обязательно найдутся десятки внимательных зрителей. В такие моменты хочется, чтобы существовала одна волшебная кнопка. Нажал, и все снова спокойно. Но детские эмоции устроены гораздо сложнее. И психологи говорят, что именно реакция взрослых может многому научить ребенка. Об этом подробнее расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: От правильной реакции родителей зависит развитие мышления и способности ребенка справляться со стрессом. Об этом рассказал педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин. Во время истерики у ребенка отключается рациональная часть мозга. Он не может успокоиться усилием воли, навык саморегуляции только формируется. Задача взрослого – не подавить эмоции, а помочь мозгу научиться с ними справляться. Ребенок, который умеет успокаиваться и анализировать свои эмоции, быстрее учится и увереннее чувствует себя в новой ситуации, поясняет педагог. Первый прием – сохранять спокойствие самому. Дети считывают состояние родителей. Если взрослый кричит или паникует, нервная система ребенка получает сигнал, что опасность усилилась. Говорите спокойно и мягко. На пике истерики не пытайтесь воспитывать или убеждать. Мозг ребенка не воспринимает логические аргументы. Сначала помогите эмоциям утихнуть, потом обсуждайте, отмечает Ахмадуллин. Поделитесь своим опытом, расскажите, как вы справились с похожими чувствами. Вместо «успокойся» помогите назвать чувства словами. «Ты расстроился, потому что не получилось» или «ты злишься, потому что хотел по-другому». Когда ребенок учится распознавать эмоции, он начинает лучше понимать себя. Это первый шаг к самоконтролю, объясняет эксперт. Для дошкольников работает переключение внимания. Неожиданный вопрос, просьба совета или загадка. С возрастом этот способ уступает место совместному обсуждению. После того, как ребенок успокоился, не читайте нотации, разберитесь вместе, что произошло. Это развивает рефлексию и причинно-следственное мышление. Важно! Признавать чувства ребенка не значит выполнять его требования. Эмоции нормальны и имеют право на существование, но это не означает, что любую просьбу нужно выполнять. Когда взрослый проявляет эмпатию и сохраняет границы, ребенок получает опыт. Сильные эмоции можно пережить, не добиваясь своего криком, резюмирует Ахмадуллин.
1: Есть одна мысль, которая, мне кажется, очень важной. Когда ребенок плачет или кричит, он делает это не для того, чтобы испортить настроение родителям. В этот момент ему самому очень трудно справиться со своими эмоциями. И, пожалуй, самое сложное испытание здесь не для ребенка, а для взрослого. Потому что сохранить спокойствие, когда вокруг настоящий эмоциональный ураган, бывает непросто. Еще интересно, что психологи все чаще говорят не о том, как быстро прекратить истерику, а о том, чему она может научить. Если ребенок постепенно понимает, что любую сильную эмоцию можно прожить, назвать словами, пережить без крика, этот навык остается с ним на всю жизнь. Конечно, это вовсе не означает, что нужно выполнять каждое требование маленького человечка. Можно сказать: «Я понимаю, что ты расстроен», но при этом спокойно отстаивать прежние правила. Сочувствие и вседозволенность – это не одно и то же. Наверное, именно так и формируется эмоциональная зрелость. Не тогда, когда человек никогда не расстраивается, а тогда, когда он постепенно учится справляться со своими.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 25. 22.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30% квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Жара действует на всех по-разному. Кто-то мечтает о кондиционере, кто-то о морском пляже, а кто-то, как выясняется, готов отправиться в небольшое путешествие ради хорошего заплыва. Вообще, животные регулярно удивляют нас своими поступками. И порой кажется, что любопытство у них работает ничуть не слабее, чем у людей. О необычном побеге из нидерландского зоопарка расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Пингвин в Нидерландах убежал из зоопарка и преодолел 9 километров, чтобы искупаться в жару. Пингвина в канале заметил прохожий. Мужчина сообщил о необычном пловце сотрудниками парка, после чего смотрители отправились за животным. Пингвина удалось безопасно достать из воды с помощью специальной сети. По словам директора парка Джона Дехуна, птица оказалась полностью здорова. По словам специалиста, молодые пингвины очень любопытны и часто пытаются изучать окружающий мир. В таком возрасте они находятся на стадии исследований, объяснил он. Как выяснилось, птица смогла самостоятельно продержаться некоторое время вне парка. Директор предположил, что за время своего приключения пингвин даже мог поймать рыбу. Однако сотрудники признают, что такая прогулка могла закончиться плохо. Главными угрозами были автомобили и возможные встречи с людьми. Сейчас специалисты собираются проверить вольер и выяснить, как именно пингвину удалось выбраться.
2: Честно говоря, в этой истории трудно не улыбнуться. Представьте удивление прохожего. Идешь себе вот вдоль канала, а навстречу тебе совершенно спокойно плывет пингвин. Но если отвлечься от забавной картинки, становится понятно, насколько рискованным было это приключение. 9 километров – это не прогулка за угол. По дороге могли встретиться машины, собаки, да и люди не всегда знают, как правильно вести себя с дикими животными. Вообще, специалисты не зря говорят, что молодые животные очень любопытны. Это часть взросления. Кто-то в подростковом возрасте мечтает объехать мир, кто-то сначала исследует ближайший канал. К счастью, история эта закончилась хорошо. Пингвин благополучно вернулся домой, искупался. Приключение пережил без последствий. А сотрудникам зоопарка теперь предстоит найти ответ на главный вопрос, как же ему удалось совершить такой побег. Хотя, согласитесь, после такой новости хочется верить, что это был не побег, а просто очень короткий незапланированный отпуск. И, судя по всему, он действительно удался.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия», микрофон Олег Пекка. И у меня для вас невероятная история. Вот попробуйте на секунду закрыть глаза и представить себе кубик Рубика в руках. Уже сложно, да? А теперь давайте представим, что вам нужно не просто держать его в руках, а собрать с завязанными глазами, да еще и меньше, чем за 12 секунд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 21-летний американец Томми Черри сделал именно это. И, кстати, вернул себе титул, который у него однажды отобрали. Дело это было 28 июня на фестивале Mid-Atlantic Quiet Championship в Нью-Джерси. Джерри завязал глаза, взял в руки кубик и собрал его за 11,56 секунды, установив новый рекорд Гиннесса. Для сравнения, предыдущий рекорд 11 секунд 57 долей секунды принадлежал австралийцу Чарли Эггинсу, который поставил его в январе в Сиднее. Так вот, вдумайтесь, разница всего лишь в 11 секунды. То есть это примерно, ну, скажем так, время одного моргания. А ведь Черри уже был здесь раньше. Свой самый первый рекорд по сборке вслепую кубика Рубика он поставил еще в 2021 году. И тогда результат у него был 15,27 секунды. Короче, с тех пор он улучшал его почти каждый год, пока в какой-то момент Эггинс его не обошел. Ну и вот теперь, можно сказать, он взял реванш. И вот что здесь по-настоящему интересно. Речь ведь не о разовой удаче, а скорее о годах методичной работы ради каких-то долей секунды, которые никто из нас в обычной жизни даже не замечает. Между «было хорошо» и «стало рекордом» здесь пролегает расстояние буквально в 0,1 секунды, величина, которую человеческий глаз даже не в состоянии заметить. А вот для этих двух парней она стоила буквально многих лет тренировок. Может быть, в этом и есть настоящий смысл рекордов. Не удивлять весь мир, а буквально на миллиметр обогнать себя самого вчерашнего. Хотя, признаюсь, мне бы хватило собрать кубик Рубика хотя бы с открытыми глазами за час и без нервного срыва. Оставайтесь на радио «Мелодия», мы тоже каждый день соревнуемся сами с собой. Правда, чаще всего просто за то, чтобы вовремя успеть проснуться на эфир.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Прямо скажем, трафик в латвийской столице в эти минуты очень даже неплохой. Лишь 4 балла на мониторе и 12 заметных заторов. Выделяются Карля Ульманя перед Венибас Гатве со стороны Островного моста. Есть пробочка в обратном направлении перед перекрестком Яунмуку Упес Гривас в сторону улицы Лепес. Кроме того, отметим улицу Круспилс перед Гранита, если двигаться от моста Славу, и Брейбас Гатве перед Силцема в направлении Юглы и далее Видземского шоссе. Практически везде из перечисленного заторы не превышают 10-12 минут. Тем не менее, будем внимательны и аккуратны на дорогах. К сожалению, статистика говорит о резком увеличении аварийности, начиная со среды прошлой недели, когда в столице было зарегистрировано 92 ДТП, в четверг 103, в пятницу 97, в выходные также выше обычного уровня, в субботу 73 аварии, в воскресенье 52. Делаем выводы, всем желаю без аварийной езды. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 28 августа «Би-2» в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
3: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
4: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Цинтари». Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила, я простила.
4: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Цинтари».
6: Я с тобой, моя.
4: Билеты в кассах «Билишу-сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Улицы мира. На радио «Мелодия».
7: Мэдисон Авеню. Одна из самых известных улиц Нью-Йоркского района Манхэттен, Мэдисон-авеню, была названа в честь 4-го президента США Джеймса Мэдисона. В отличие от своих соседок, 5-я авеню и Парк-авеню, ранее известной как 4-я, Мэдисон никогда не имела численного обозначения, так как не являлась частью плана Манхэттена, составленного в начале 19 века. Этим и объясняется то, что некоторые здания, например, собор Святого Патрика, обращены к улице отнюдь не своим фасадом. Название «Мэдисон-авеню» уже давно стало нарицательным обозначением американской рекламной индустрии, так как в 19 и 20 веках именно там располагались офисы основных рекламных агентств США. В честь Джеймса Мэдисона была названа не только авеню, но и площадь Мэдисон-сквер, в которую упирается эта улица. На площади расположен легендарный спортивный комплекс Madison Square Garden, построенный на месте одной из первых американских бейсбольных площадок и также носящий имя бывшего президента Америки. Ежегодно на этой легендарной арене происходит более 300 различных мероприятий, причем не только спортивного характера. Madison Square Garden уже много лет является одной из самых престижных концертных площадок в мире. Здесь выступали такие команды-исполнители, как, например, Beatles, Rolling Stones, Elton John и Led Zeppelin. Попадая на Madison Square, вы сразу обратите внимание на еще одно здание – 22-этажный дом «Утюг», названный так из-за его острого, менее 2 метров шириной носа. Сразу после постройки этого необычного дома появилась городская легенда, что его фасад создает специфические порывы ветра, задирающие юбки проходящим мимо девушкам. Чтобы проверить эту теорию, около утюга одно время собиралось огромное количество молодых людей, которых приходилось разгонять при помощи полиции.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Перевозчики несут убытки из-за закрытия КПП. Далее об этом и других событиях более подробно. Пункт пересечения границы Патерньеки с Беларусью по-прежнему закрыт, как сообщается, из-за технического сбоя в информационных системах. В минувшие выходные на этом КПП застряло несколько грузовых автомобилей, которые не могли переоформить документы. Им было предложено искать другие ближайшие пункты пересечения границы. В понедельник утром ситуация не изменилась. Проблемы не были устранены, а водители не могут пересечь границу в Патерньеке, что подтвердила представитель государственной пограничной охраны Кристина Петерсона. На КПП застряло несколько грузовых автомобилей. Петерсон в понедельник утром не смогла назвать количество грузовиков, застрявших на границе с Беларусью. Продолжается выяснение обстоятельств. В учреждении по предотвращению инцидентов кибербезопасности CERT.LV сообщили, что ничто не указывает на внешнее воздействие на информационные системы погранпункта. CERT получила сообщение о локальных технических проблемах в информационных системах пограничной охраны. Погранохрана продолжает выяснение обстоятельств. В свою очередь, ЦЕРТ оказывает необходимую поддержку. Председатель правления общества «Латвия Сауто» Александр Поцелуйко в понедельник заявил, что перевозчики несут убытки и, главное, отсутствие информации о том, когда эта проблема может быть решена. Граница не работает, машины не пропускают ни туда, ни обратно. Электронная очередь заморожена, она не работает. И, конечно, у перевозчиков реальные проблемы, они не знают, что им делать, как им планировать. Потому что грузы оформлены именно на этот пункт пересечения границы. Все стоят и ждут. Нет никакой официальной информации. Ни Министерство внутренних дел не предоставило информацию, ни Министерство сообщения. Никто ничего не предоставил. Мы от лица нашей ассоциации написали письмо всем учреждениям и будем ждать ответа, отметил руководитель «Латвиас Ауто». К 2032 году на финансирование из социального климатического фонда Европейского союза для семейных врачей, поставщиков услуг по уходу на дому и мобильной паллиативной помощи в регионах Латвии планируется приобрести 212 транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Цель проекта – обеспечить, чтобы медицинские работники могли своевременно добираться до пациентов даже в самых отдаленных районах и повысить доступность медуслуг в регионах Латвии. Транспорт предназначен для территорий, где медицинское обслуживание для жителей менее доступно из-за географических условий и проблем с мобильностью. Установленным ЕС-критериям в Латвии соответствуют 19 краев. На этих территориях работают 293 семейных врача, которые обеспечивают оплачиваемую государством первичную медицинскую помощь, 35 поставщиков услуг по уходу на дому и 4 поставщика услуг мобильной паллиативной помощи. Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига. Это радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И, как всегда, у меня для вас невероятная история. Скажите честно, вы когда-нибудь находили в старой квартире что-нибудь, что там точно не должно было быть? Но теперь представьте, вы делаете ремонт, вскрываете старинный камин и вдруг находите там книгу. Причем книгу, которую кто-то просто забыл вернуть в библиотеку 1,5 века назад.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В австралийском городе Каяма местный житель по имени Росс Симмонс во время ремонта дома разобрал старый заложенный кирпичом камин и внезапно нашел внутри жестяной чайный сундучок. А в этом сундучке была книга 1858 года издания под названием «Древности Афин». Симмонс предположил, что книгу когда-то взял в библиотеке его прапрадед Джон Симмонс, потому что именно он владел этим домом больше века назад. Мужчина сразу же отнес находку в местную библиотеку. Заведующая библиотекой Мишель Хадсон призналась: «За всю свою карьеру, — говорит, — ей ни разу не возвращали ничего настолько старого». Обычно, разбирая наследство, люди находят книги 30-40-летней давности, но уж никак не полуторавековой. По правилам 19 века штраф за такую просрочку составил бы до 28 тысяч австралийских долларов. Это с поправкой на инфляцию. К счастью, библиотека уже давным-давно отменила пени за просрочку. В обращение книгу больше не пустят. Она займет теперь почетное место в коллекции особо ценных экземпляров. Самое интересное здесь то, что библиотека так и не смогла найти в архивах, кто именно брал эту книгу в позапрошлом веке. Записи о читателях тех лет попросту не сохранилось. Получается забавная вещь. Сама книга дожила до наших дней в целости и сохранности, заметьте. А вот память о человеке, который ее одолжил и как-то забыл вернуть в библиотеку, исчезла бесследно. Хадсон сама пошутила, может быть, поэтому ее и не вернули вовремя. Должник просто не хотел платить большой штраф. Забавно, что иногда предметы переживают не только своих владельцев, но и саму память о них. Так что если у вас дома завалялась старая библиотечная книга, может быть, самое время ее вернуть, пока штраф не вырос там до пары десятков тысяч. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы, в отличие от той библиотеки, никого ждать 1,5 века не будем. Включайте нас прямо сейчас.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: С июля мобильные камеры контроля скорости стали фиксировать превышение не на 3 км в час, как это было раньше, а на 6 км в час. Это сразу привело к заметному сокращению числа штрафов, выписанных по показаниям мобильных камер, практически на 60% по сравнению с предыдущими месяцами. Только, друзья, это не у нас, а в соседней Эстонии. Там вот увеличили порог на 3 км и стало водителям жить лучше и дышать легче. А вот подхватят ли передовой опыт в Латвии, ответственные за мобильные радары, это очень большой вопрос. Мы продолжаем движение только вперед, а за минувшие полчаса трафик прибавил 2 балла с 4 до 6, но это в пределах нормы для этого времени понедельника. Порядка 25 существенных заторов, от 10 минут и более можно оставить на Карле Ульмане перед Веньвазгатве со стороны Островного моста, на Круспилс перед Гранитой, если двигаться от моста Славу. Подросла пробка на Густава Замгалагатве перед Брейбе с направлением порта, а в Чекуркалнсе тормозят Круста, Базница, Свискалю и Первая линия. Самые существенные затруднения, превышающие в общей сложности 15 минут, на улице Института в Улбраке по направлению к Рижской окружной А5. И на этом о трафике, пожалуй, пока все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем безопасного движения и хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
3: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
4: Просто мне завидую.
3: Платина.
5: Мы с Лидоем тыкал.
3: С утра в усерд.

Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот лето многие действуют по одному и тому же сценарию. Сначала хорошенько прогреться на солнце, ну а потом с разбега прямо в прохладную воду. Иногда кажется, что это лучший способ освежиться. Однако наш организм иногда воспринимает такой контраст совсем иначе, и последствия могут оказаться гораздо серьезнее, чем просто ощущение холода. О том, почему с купанием в жару лучше не торопиться, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Резкое погружение в холодную воду сразу после пребывания на солнце может спровоцировать мышечные спазмы. Об этом предупредила врач-невролог Анастасия Королева. По словам специалиста, судороги, возникающие во время плавания, в первую очередь связаны с мышечной усталостью, тогда как дефицит микроэлементов играет лишь второстепенную роль. Холодная вода сужает кровеносные сосуды и ослабляет кровообращение, что приводит к ускоренному утомлению мышц. При возникновении спазма ни в коем случае нельзя паниковать, поскольку нарушение дыхания повышает риск утопления. Необходимо перевернуться на спину, попытаться растянуть сведенную мышцу и с помощью рук медленно двигаться к берегу. Если свело икроножную мышцу, следует немедленно выпрямить колено и потянуть носок стопы на себя. Если берег далеко, обязательно нужно позвать на помощь окружающих. После выхода из воды рекомендуется помассировать и согреть поврежденную мышцу. Из-за риска повторной судороги купаться в тот же день не рекомендуется, сказала она. Врач также рекомендует перед началом плавания делать разминку, входить в воду постепенно, а также избегать купания в одиночку, после употребления алкоголя, натощак или в состоянии

0: чрезмерной усталости.
1: Наверное, почти каждый хотя бы раз слышал фразу «не прыгай сразу в воду, посиди немного в тени». В детстве казалось, что взрослые просто перестраховываются. Однако оказывается, в этом совете действительно есть медицинский смысл. Организм наш вообще не любит резких перепадов, особенно когда речь идет о сильной жаре и холодной воде. Мышцы могут отреагировать спазмом, а если это случится далеко от берега, ситуация становится даже опасной. Есть еще одна вещь, о которой часто забывают. Большинство несчастных случаев на воде происходит не с профессиональными пловцами, а с людьми, которые были уверены, что со мной ничего не случится. Именно поэтому самые простые правила безопасности остаются самыми важными. Заходить в воду постепенно, не купаться в одиночку, не переоценивать свои силы. Ну пусть все летние купания оставляют после себя только приятную прохладу и хорошие воспоминания. Вы слушаете «Радио Мелодия». Музыка мирового класса продолжит программу.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала приглашают на вечер джаза. Вместе со знаменитыми латвийскими музыкантами выступают послы джаза из Нидерландов, саксофонист Александр Битц по прозвищу «Ураган» и феноменальный трубач Майкл Варекамп. Во вторник, 11 августа в 17 часов, в малом зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанции более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
2: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». Иногда самые интересные открытия происходят вовсе не на археологических раскопках. Достаточно открыть старый шкаф, перебрать пожелтевшие бумаги, и вуаля, вдруг оказывается, что история привычных вещей может быть совсем не такой, как мы думаем. Представьте, документ почти двухвековой давности, монастырская аптека и рецепт напитка, который неожиданно напоминает одну из самых известных марок в мире. Что же там нашли во Флоренции, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Настоятель монастыря Сан-Марко во Флоренции, отец Мануэль Руссо, обнаружил в архивах старинной монастырской аптеки документ 19 века с рецептом лекарственного напитка из листьев коки и орехов кола. Об этом пишет британское издание «The Guardian». Предполагается, что этот рецепт мог стать одним из предшественников знаменитого американского напитка «Кока-кола». Отец Мануэль при этом отмечает, что найденный пожелтевший листок представлял собой своего рода рекламный буклет, который аптека когда-то выпускала для покупателей. В документе подробно описан рецепт «Эликсир виноса рекоституэнте», восстанавливающего винного эликсира. Для его приготовления требовалось вино, в которое добавляли 10 грамм боливийских листьев коки и 30 грамм орехов кола. Монахи, которые изготавливали этот напиток, рекламировали его как тонизирующее средство, предназначенное для восстановления сил и душевного равновесия. Издание отмечает, что точной даты на документе нет, однако исследователи предполагают, что монахи составили рецепт в конце 19 века. В то время, как говорится в материале, монастырь активно торговал листьями коки, которые миссионеры привозили из Боливии. Международный контроль над листьями коки ввели только в 1961 году.
3: Вообще, монастыри веками были не только местом молитвы, но и настоящими научными центрами своего времени. Здесь выращивали лекарственные растения, изучали их свойства, записывали рецепты и готовили самые разные настойки и эликсиры. Поэтому совсем не удивительно, что в старых монастырских архивах до сих пор находятся документы, которые заставляют историков по-новому взглянуть на прошлое. Конечно, говорить, что монахи изобрели Кока-Колу, было бы слишком смело. Скорее, речь идет о любопытном совпадении или одном из предшественников идеи. Ведь в конце 19 века напиток с листьями коки и орехами кола существовало таких, в общем, напитков достаточно много. И именно из этой традиции позже выросла знаменитая американская газировка. Сама же история все равно замечательная. Она напоминает, что многие привычные нам вещи имеют длинную биографию. Иногда путь от монастырской аптеки до мирового бренда оказывается гораздо короче, чем кажется. Так что, возможно, самые интересные открытия человечества еще лежат не в земле, а на старых полках архивов. Нужно только найти человека, который решит открыть очередную пыльную папку.
2: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Я думаю, что стоит нам с вами отметить в календаре 12 августа. Дело в том, что в этот день небо решило устроить сразу два представления подряд, что бывает очень редко. Сейчас я расскажу все подробности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: 12 августа над частью Испании, Португалии, Исландии и Гренландии пройдет полное солнечное затмение. Луна полностью закроет Солнце впервые с 2024 года и продлится это до 2 минут 18 секунд. Жителям большей части Европы, включая нас с вами в Риге, повезет увидеть частичное затмение. Луна закроет Солнце не полностью, но на 80%, и зрелище все равно будет впечатляющим. Сразу отмечу, что в Риге астрономическое явление начнется примерно в 20:06 и завершится вместе с заходом Солнца около 21 часа 11 минут. А самое интересное начнется уже после захода Солнца в тот же день. Пика достигнет метеорный поток Персеиды, один из самых красивых звездопадов года. В сельской местности, вдали от городских огней, наблюдатели смогут увидеть от 50 до 100 метеоров в час. И что особенно удачно, Луна в эту ночь почти не будет мешать наблюдениям, потому что находится в фазе новолуния, как раз из-за самого затмения. А на десерт уже ближе к концу месяца, 27-28 августа, Землю ждет еще и частичное лунное затмение в ночь полнолуния, которое издавна называют осетровой луной. И вот что здесь любопытно. Сочетание затмения и метеорного потока в одну ночь – редкость, которая случается не каждый год. Обычно мы привыкли, что такие крупные небесные события разбросаны буквально по годам, а тут природа решила устроить все одним пакетом. Причем для этого зрелища не нужен ни телескоп, ни специальное оборудование, только темное небо, немного терпения и способность оторваться от смартфона хотя бы на одну ночь. Может, иногда самое красивое шоу происходит бесплатно прямо у нас над головой. Просто мы слишком редко поднимаем взгляд, чтобы его увидеть. 12 августа – отличный повод исправить хотя бы это. Оставайтесь на радио «Мелодия». Мы тоже время от времени любим отрываться от эфира и просто смотреть наверх.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Джерки. Блюдо под названием джерки представляет собой кусочки вяленого мяса, высушенного в специальных условиях. В переводе с языка индейцев кечуа само название продукта означает как раз «вяленое мясо». Прообраз джерки употребляли в пищу еще в Древнем Египте, ведь вяление было одним из первых методов обработки мяса для его последующего долгосрочного хранения. И если раньше этот процесс проходил в естественных условиях, то в наши дни повара используют для приготовления джерки современные достижения науки и техники. Мясо готовится в сушильных печах со специальными отверстиями для удаления влаги из воздуха. Таким образом, на то, чтобы достаточно хорошо подсушить мясо, требуется всего несколько часов. Сегодня джерки очень популярны во многих странах мира. Правда, не везде жители знают его под этим именем. Например, в Италии блюдо называется «копьетто». Причем изначально для его приготовления там использовалось исключительно лошадиное или ослиное мясо. Теперь же итальянские джерки готовятся из свинины. Во все времена вяленое мясо было одним из главных продуктов, которые брали с собой в походы солдаты и путешественники. Это и неудивительно. Джерки долго хранится и очень мало весит, при этом являясь достаточно сытным блюдом. В наши дни по этим же причинам джерки было избрано в качестве еды для космонавтов НАСА.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Наибольшая доля детей по-прежнему сосредоточена в Рижском регионе. Далее об этом и других событиях более подробно. В начале этого года самая высокая доля детей наблюдалась в краях, расположенных рядом с Ригой. Самая низкая – в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Среди краев наибольшая доля детей была в Марупском крае – 29,2%, в Адажском – 24,8% и Кековском крае – 24,4%. В свою очередь, в столице доля детей была сравнительно ниже – 17%. Самая низкая доля детей зафиксирована в Латгальском регионе – 15,5%, в Красловском крае 12,1%, в Аугшдауговском крае 13,1%, в Лудзенском крае 13,9%. С прошлого года количество детей сократилось на 9200 или на 2,7%. В начале этого года в Латвии проживали 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общего числа жителей, согласно данным ЦСУ. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По сравнению с предыдущим учебным годом число детей в дошкольных учреждениях сократилось на 4,5%. Программы основного образования осваивали 183 700 школьников. Программы средней школы – 40 600 учащихся. В 2025 году основную школу окончили 20 300 учащихся, из которых 60,1% решили продолжить обучение в средней школе. 33,3% в учреждениях профобразования. В свою очередь, среднюю школу окончили 11 900 учащихся, из которых 56,2% начали учебу в латвийских вузах и колледжах. 2,4% в учреждениях профессионального образования. 41,4% продолжать учебу не стали. В 2025 году интернетом хотя бы раз в неделю пользовались почти все 99,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Из числа молодых людей, регулярно пользовавшихся интернетом, 72,7% также использовали искусственный интеллект. 54,6% применяли ИИ для личных нужд, 42,4% в процессе формального обучения, 15,2% для рабочих задач. В прошлом году 88,2% молодых людей оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее. 9,6% как удовлетворительное, 2,2% как плохое или очень плохое. 7,9% признали, что проблемы со здоровьем ограничивают их в повседневных делах. 5,1% указали на трудности со зрением, даже в очках или контактных линзах. 4,8% на сложности с долговременной концентрацией внимания или запоминанием событий, как давних, так и недавних. В 2025 году 74,5% молодежи отметили, что за последние 12 месяцев хотя бы раз обращались к семейному врачу. Это на 13,2% больше, чем во время предыдущего опроса в 2022 году. К узким медицинским или хирургическим специалистам обращались 45,8%. К стоматологу, ортодонту, гигиенисту 62,5%. В 2025 году инвалидность была установлена у 10 005 детей в возрасте до 17 лет. Это на 14,4% больше, чем в 2021 году. Завтра в Латвии ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, Рига, это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И у меня для вас невероятная история. Представьте себе запах, который преследует целый поселок больше 20 лет. От этого запаха невозможно скрыться, даже закрыв все окна в доме. Звучит все это как завязка фильма ужасов, но на самом деле это все реальная история из Канады, с которой я вас сейчас познакомлю.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: В поселке Сент-Мэрис на Ньюфаундленде живет всего лишь около 300 человек. И все вот эти годы, 20 с лишним лет, они дышали одним и тем же кошмаром. Где-то вот в самом начале 2000-х там закрылся и был заброшен завод по производству рыбного соуса. Завод закрылся, но оставил после себя 110 баков, в каждом из которых было по 3000 галлонов забродившего рыбного соуса. Крыша завода обвалилась, окна разбились, и бактерии внутри этих баков спокойно продолжали свое дело все эти годы. Мэр поселка Стив Райан описывал этот запах для журналистов предельно образно. «Возьмите, — говорит, — самую тухлую рыбу, которую вы когда-либо в жизни нюхали, и умножьте все это на 100». Власти годами спорили, кто же должен платить за уборку, пока, наконец, правительство провинции не выделило на все это дело около $1,5 миллиона. И вот, наконец-то, на прошлой неделе рабочие начали вывозить содержимое баков, смешивая застывший соус с торфяным мхом, чтобы превратить его в какую-то перевозимую массу. И вот что здесь трогательно. Мэр Райан вел эту, можно сказать, войну с чиновниками буквально годами, просто чтобы его родной поселок перестал пахнуть тухлой рыбой. Причем сам он честно признался, что уже немножко устал от роли того самого мэра, у которого воняет рыбой, и будет рад наконец-то сменить эту репутацию. Так что иногда самая большая победа – это не что-то грандиозное, а просто возможность снова спокойно открыть окно у себя дома. Дело-то техническое, но за ним обычная человеческая усталость от того, что тебя годами не слышат. Оставайтесь на радио «Мелодия». У нас, к счастью, пахнет, ну, разве что свежим утренним кофе в студии.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Необычная погоня произошла в польской общине Масловице. Полицейские заметили трактор без номерных знаков и потребовали от водителя остановиться. Однако тракторист не подчинился и прибавил газку, насколько ему позволяла техника. Далеко уехать не удалось. После погони трактор остановили, водители решили проверить на трезвость. Тут возникла неожиданная проблема, ну, прямо как у Задорнова. Он ведь и жизни брал в своей истории. Так вот, алкотестер не смог показать результат, поскольку концентрация алкоголя оказалась выше максимального значения, предусмотренного шкалой прибора. Тракториста пришлось отправить на медосвидетельствование и взять у него кровь. Теперь придется за все ответить и за управление трактором в состоянии опьянения, и за попытку скрыться от полиции, и за отсутствие номера. К сожалению, польская полиция так и не опубликовала новый рекорд, смертельный для всех остальных. Но это так, была присказка к заключительному выпуску «Автомонитора». Вечерний разъезд прошел на 7 баллах, это несколько удивило. 44 затора было на максимуме примерно в половине шестого. К этой минуте затруднений стало меньше, они сократились, а трафик вернулся в диапазон от 5 до 4 баллов. Дорожная обстановка улучшается с каждой минутой. Что ж, будем внимательны и взаимовежливы на магистралях и улицах латвийской столицы. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия». Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Tell us out, then I

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», и сейчас мы отправимся в крошечную испанскую деревушку Авельянос де Муньо. Почему именно эта деревня стала невероятно популярной у туристов, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Сегодня у нас весьма необычный разбор материалов. Мы тут собрали целую стопку: испанская пресса, интервью с местными жителями, разные заметки астрономов. И все это, ну, чтобы погрузиться в историю одной малюсенькой испанской деревни – Авельяноса де Муньо.
3: Да, звучит экзотично.
2: Обычно про такие места говорят, что там просто застыло время. Ни магазинов, ни кафе. Главное событие недели – это приезд фургона со свежим хлебом.
3: Ага, классическая картина забытой глубинки.
2: Точно. Но, судя по нашим статьям, 12 августа 2026 года эта незаметная точка на карте переживет, ну, просто нечто невероятное.
3: И причина тут, знаете, в такой редчайшей небесной механике. В этот день произойдет полное солнечное затмение. Первое в континентальной Европе с 1999 года. А если говорить чисто про Испанию, то с 1912.
2: Ничего себе! Больше века прошло.
3: Да, и тень от Луны

0: прочертит очень узкую линию прямо через весь континент.
1: Пройдет и через крупные города, так? Почему тогда тысячи этих так называемых охотников за затмениями едут именно в эту забытую всеми деревню? Ну, вместо того, чтобы забронировать столик где-нибудь на площади в Мадриде.
0: Ну, тут все дело в идеальной геометрии пространства. Этим охотникам нужны не просто сумерки, им важен горизонт. А Авельянос и де Муниос предлагает, ну, совершенно открытый вид на запад поверх таких золотых пшеничных полей.
1: Ага, и никакой городской засветки, я полагаю.
0: В точку. Практически нулевое световое загрязнение. Но главное — это время. Затмение начнется в 19:33, а вот полная фаза наступит в 20:29. В этот момент Солнце будет находиться всего в 8 градусах над горизонтом.
1: 8 градусов — это, ну, звучит как какая-то сухая статистика. Что это реально значит для тех, кто будет там стоять в этом поле?
0: Это создаст полезительный оптический эффект, который астрономы называют двойными сумерками. Если попытаться это представить, вечереет, солнце клонится к закату, и вдруг луна его полностью перекрывает. Наступает внезапная глубокая ночь.
1: Вау, то есть первая фаза сумерек.
0: Да-да. Затем полная фаза заканчивается, край солнца снова вспыхивает, и дневной свет, ну, возвращается на несколько минут.
1: Как будто второй день начался.
0: Именно. А потом это уже частично закрытое луной солнце физически садится за горизонт, и наступают вторые настоящие сумерки. Плюс ко всему, ночью этот визуальный спектакль дополнится пиком метеорного потока Персеиды.
1: Звучит как настоящая визуальная американская горка. Вполне понятно, почему этот роскошный отель «Пасадор де Лерма» в соседнем городе забронирован под это событие еще с 2022 года.
0: Да, ажиотаж невероятный.
2: Мы продолжим рассказ о редком астрономическом событии, полном солнечном затмении, буквально через несколько минут.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 25. 22.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
2: Нам в Евроаптеке важно быть рядом, когда это необходимо больше всего. Вот уже 25 лет знающие фармацевты Евроаптеки на твоей стороне, давая ценные советы и подбирая полезные предложения для каждой ситуации. Поэтому, отмечая наш юбилей, весь август на косметику для лица скидка 45% с картой Медус при покупке на сумму не менее 9,99, а также другие актуальные предложения для энергичного лета. Ждем в Евроаптеке! Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши radio@daudzveidība.lv.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся на радио «Мелодия» и, конечно же, возвращаемся в испанскую деревушку Авельянос де Муньо, где все готовятся наблюдать редкое астрономическое явление – полное солнечное затмение. С материалом BBC ознакомились наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Но знаете, читая эти интервью, я наткнулась на деталь, которая меня, немного смутила. Журналисты очень много внимания уделяют бывшим местным жителям. Вот, например, Рауль Гранде, ему 73 года, и он везет туда группу из 20 родственников. Деревня, где когда-то жили 200 человек, а почтальон вообще развозил газеты на осле.
5: Да. Пока механизация сельского хозяйства всех оттуда не вытеснила.
4: Вот именно, и теперь она опустела. Разве это массовое возвращение сейчас не просто желание людей, найти бесплатный ночлег у знакомых на время дорогущего туристического события?
5: На первый взгляд может так показаться, но вот исследования доктора Лукреции Лопес, которые упоминаются в статьях, они это полностью опровергают.
4: Да. А что говорят социологи?
5: Они видят в этом нечто гораздо более глубокое. Такие, знаете, масштабные, редкие события выступают своего рода катализатором возрождения социальной памяти. Люди возвращаются не из-за экономии.
4: То есть затмение для них — это просто повод?
5: Абсолютно. Вот возьмем слова Сары Альварес. Ей 89 лет. Она прямо советует смотреть на затмение не с этих пшеничных полей, а подняться к местным пещерам на холме.
4: Ага, читала про это.
5: Для приезжих охотников за затмениями это просто удобная возвышенность, а для местных – точка с колоссальной сентиментальной ценностью. Поколениями жители собирались там, чтобы смотреть на закаты.
4: Я даже видела упоминание, что кто-то из уехавших завещал развеять там свой прах.
5: Да, именно так. Место имеет огромный смысл для них.
4: Слушайте, это вообще заставляет задуматься о наших собственных жизнях. Почти у каждого ведь есть такие места. Старая дача, какая-то заброшенная деревня бабушки.
5: Места, которые кажутся забытыми.
4: Да, забытыми до тех пор, пока крупное событие не собирает там всю семью и не заставляет снова вспомнить о корнях.
5: В точку. Тот же Рауль Гранде в интервью признается, что его главная цель вообще не астрономия. Он хочет передать своим внукам вот эту глубокую привязанность к родной Земле.
4: То есть они используют уникальное природное явление как такой якорь для семейной истории.
5: Да, едут, чтобы показать детям, откуда они родом.
4: Выходит, наш сегодняшний разбор показывает удивительную картину. Орбиты Земли и Луны пересекаются так, что буквально восстанавливают человеческие связи.
5: Это правда. На несколько часов забытая деревня снова станет по-настоящему живой.
4: Представляете, на месте закрытых заведений, возможно, снова запахнет жареной бараниной, а там, где стояла школа, опять зазвучит детский смех.
5: Прошлое и настоящее просто сойдутся в одной географической точке. И все это благодаря идеальному космическому совпадению.
4: И это, знаете, оставляет нас с очень интересным вопросом на подумать. Если всего двухминутная тень от Луны способна так мощно оживить увядающую деревню, вернуть людям их историю?
5: Да, это сильная мысль.
4: Какие еще заброшенные места на нашей планете прямо сейчас тихо ждут своего идеального небесного выравнивания, чтобы хотя бы на одну ночь снова стать центром мира?
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю доброго вечера. Все три часа вас развлекал как мог Олег Пекка. Вы слушаете радио «Мелодия». Ну и напоследок, конечно, у нас новости из мира кино. И знаете, вот пишут, что Барби оказалась в центре большой драмы. И на этот раз дело вовсе не в Кене. Но вот, казалось бы, после феноменального успеха первого фильма продолжение должно появиться, ну, прям-таки автоматически. Я напомню, вот оригинальный фильм «Барби» собрал в мировом прокате больше 1,4 миллиарда долларов, почти полтора. Получил 8 номинаций на «Оскар», это было одно из самых главных культурных событий 2023 года, а сейчас работа над второй частью неожиданно забуксовала. Почему, сейчас расскажу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Как пишет «Нью-Йорк Таймс», главная причина вот этой пробуксовки – деньги. Исполнитель роли Кена Райан Гослинг рассчитывает получить гонорар за вторую часть около 20 миллионов долларов. Марго Робби, ну и создатели фильма, тоже хотят, в общем-то, не остаться в накладе и получить более выгодные условия, причем даже требуют процент от прибыли. Однако глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав пока не готов одобрить такие контракты. Здесь есть еще одна важная деталь. Когда снимали первую «Барби», никто не подписывал соглашение сразу на несколько фильмов. Говорят, что, ну, тогда сомневались в успехе, или это было сделано, чтобы привлечь режиссера Грету Гервиг. Она тоже долго сомневалась, стоит ли вообще браться за проект. И вот теперь все условия сделки приходится обсуждать заново. Более того, говорят, что у Греты Гервиг и сценариста Ноа Баумбаха уже есть идея продолжения. Однако они принципиально не раскрывают сюжет, пока студия не договорится со всеми участниками. Время, кстати, поджимает. В декабре права на экранизацию могут вернуться компании Mattel. И если до этого момента соглашение не будет подписано, Warner Bros. Рискует потерять франшизу. И вот тогда историю придется запускать практически с нуля, с новым режиссером и с новым актерским составом. Так что это будет совсем другая «Барби». Вообще, это любопытная тенденция современного Голливуда. После огромного успеха фильма самые сложные переговоры начинаются уже не на съемочной площадке, а за столом с юристами и финансовыми директорами. Иногда судьбу блокбастера решает не сценарий, а банальный калькулятор. При этом студия признает, что сделала команде уже несколько очень крупных предложений. Однако договориться пока так и не удалось. И, наверное, это тот случай, когда все понимают простую вещь. Если первый фильм принес 1,4 миллиарда долларов, то продолжение тоже может стать золотой жилой. Остается только решить, как именно поделить это будущее золото. Так что сейчас главная интрига не в том, какие приключения ждут Барби и Кена, а в том, смогут ли взрослые люди в деловых костюмах найти общий язык раньше, чем волшебный розовый мир снова исчезнет с больших экранов. Всем хочу пожелать прекрасного вечера, увлекательных фильмов. Ну а мы с вами встретимся уже завтра утром. Это Олег Пека и Радио «Мелодия».
0: Вечер на Радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на Радио «Мелодия».
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.
4: Мы с Лайдоем.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
1: Билеты «Билишус Сервис».
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
4: Те, кто побывал в Тбилиси, точно знают. Грузинская столица умеет очаровывать и восхищать. Шарм этого города состоит из смеси эпох, традиций, национального колорита, вкусной еды и невероятно живописного природного ландшафта. Тбилиси входит в десятку самых дешевых мегаполисов мира, но при этом поездка на лифте в многоэтажных домах стоит денег. Здесь много туристов, но горожане не стесняются сушить белье на веревках прямо над улицами, заслоняя небо простынями, полотенцами и другими вещами. В столице Грузии не принято давать взятки, очень легко стать бизнесменом и быстро получить государственные услуги без бюрократии, но прочий сервис порой удивляет своей неспешностью. Тбилиси старше многих городов Европы, в том числе таких долгожителей, как, например, Москва. За свою историю он 40 раз разрушался и столько же раз восстанавливался. Оттого внешне он представляет собой уникальное зрелище. Старинные здания соседствуют с советскими панельками, а местами прослеживается влияние современной европейской архитектуры. В переводе с грузинского название города означает «теплый источник». Это неспроста. В столице Грузии действительно много целебных серных источников, отчего в некоторых районах города в воздухе стоит не самый приятный запах. Бани для местных жителей – это не только релакс, но и местное новостное агентство и кабинет психотерапевта. Скучно? Банщик расскажет самые свежие городские сплетни. Грустно? Банщик выслушает и даст совет. Впрочем, участие в жизни других – это вообще отличительная черта местного населения. Представить, что в Тбилиси на улице что-то случилось или кто-то потерялся и не нашлось никого, желающих помочь, просто немыслимо. Помочь донести сумку, открыть дверь, помочь подняться, если кто-то упал, в порядке вещей. Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят хачапури, хинкали и шашлыком, напоят домашним вином и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что отзывчивость и человеколюбие у местных жителей заложены на генетическом уровне. А гость для грузин – подарок от Бога. Бесплатная сеть Wi-Fi в центре грузинской столицы называется «Тбилиси loves you», то есть «Тбилиси любит вас». И когда гуляешь по городу, эта любовь ощущается каждую секунду. Когда пробуешь местную еду и напитки, наблюдаешь зажигательные народные танцы, поднимаешься по канатной дороге к крепости Нарикала, паришься в бане или смущенно принимаешь приглашение в гости от новых знакомых. Тбилиси умеет любить и влюблять в себя с первой секунды, заставляя мечтать вернуться туда снова и снова.
3: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
5: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Во вторник, 4 августа, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных районах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль оркестра «Филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал «Дзинтери». Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Билеты, билишусер.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
5: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: и Флэш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Пизанская башня. Пизанская башня уже давно стала одним из главных символов Италии. Тысячи туристов фотографируются с ней каждый год. Башня – это колокольня собора Санта-Мария-Асунта и третья из знаменитых построек на Площади Чудес. Сегодня весь архитектурный ансамбль на Площади Чудес входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство башни началось в 1173 году. Она задумывалась как символ богатства Пизанской республики, поэтому ее должно было быть видно издалека. А автором проекта был итальянский архитектор Бонанно Пизано. Уже на этапе возведения третьего этажа стало понятно, что сооружение наклоняется. Оказалось, что с одной стороны под фундаментом проседает грунт. В нем оказалось много глины и ила. Этот факт не учли при начале строительства. Архитекторы пытались компенсировать наклон, меняя конструкцию этажей. Строительство завершилось только спустя 200 лет, но колокольня продолжала медленно падать. Каждый год наклон увеличивался на 1 миллиметр. Чтобы спасти шедевр архитектуры, рабочие вытащили из-под башни часть грунта. В 2018 году в университете Пизы сделали заявление, что падение башни удалось остановить, и за последние 20 лет она выровнялась на целых 4 сантиметра. Пизанская башня стала символом архитектурного гения Средневековья не только из-за своего знаменитого наклона. В ее облике прослеживается влияние романской, византийской и арабской архитектуры. Снаружи башня отделана мрамором, а внутри находится большой зал, украшенный барельефами со сказочными существами. Главная изюминка башни – это выход на смотровую площадку на самом верху. Оттуда открывается необыкновенный вид на город и соседние строения, расположенные на Площади Чудес. Говорят, что на вершине башни побывал сам Галилео Галилей и провел там один из своих знаменитых экспериментов. Он сбрасывал оттуда предметы разной величины. Все для того, чтобы доказать, что вес предмета никак не влияет на скорость его падения. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия». I don't know what it is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: В оптиках Vision Express большая распродажа оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
4: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис».
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на «Билишу-сервис» ОВ.
5: Каждый день ты выбираешь, что слушать. Разговоры, которые вдохновляют. Новости, которые помогают быть в курсе событий. Музыку, которая соответствует твоему вкусу. Ты выбираешь свое радио. Поправки к закону об электронных средствах массовой информации предусматривают установление обязательной 30-процентной квоты на музыку, созданную в Латвии, для всех радиостанций, независимо от их музыкального формата и выданной лицензии. Не пойми неправильно. Мы поддерживаем музыку, созданную в Латвии. Она уже звучит в нашем эфире. Музыкальную индустрию Латвии необходимо укреплять, инвестируя в ее развитие, а не разрушая разнообразие радиопрограмм. У каждой радиостанции своя индивидуальность, свое звучание и свои слушатели. Поправки к закону могут это изменить, сделать звучание радиостанций более однообразным и существенно сузить твои возможности выбора. Помоги сохранить разнообразие радиостанций и уникальное звучание своего радио. Поддержи нас и напиши. Radio@daudzveidība.lv

0: Мелодии легенды на радио «Мелодия».
1: С этой мелодией случилось то, что и происходит с популярными мелодиями. Сначала она просто нравилась, потом мелькала в заставках телепередач, а затем стала культовой. Но музыкальная судьба ее куда более замысловатая. Это «Эль Бимбо». Слушаешь эти стройные аккорды и вспоминаешь все. Пейзажные телезаставки, радиопередачи, в которые она врывалась неожиданно, как запах чужого парфюма. Но началась история «Эль Бимбо» совсем в другом месте и в другом ритме. Впервые песня появилась в мае 1974 года. Ее выпустил французский ансамбль «Бимбо Джет». Звучание слегка кэмповое, танцевальное, с вокальными выкриками, странными бормотаниями. Французы назвали песню ласково – «Шалунья». Мир сошел с ума и начал под нее танцевать. Тут на сцену вышел Поль Мориа. Тонкий дирижер, знаток струнных и мастер французской легкости. Он услышал мелодию под шум и подвывание и понял, здесь прячется что-то гораздо более красивое. Так родилась оркестровая версия «Эль Бимбо». Мягкая, элегантная, с тем самым незабываемым ритмом. Ее стали ставить везде. На телевидении, на радио, в кино, в мультипликации. Но настоящая вторая жизнь этой музыки началась в «Голубой устрице». С первой части полицейской академии и до четвертой «Эль Бимбо» становится музыкальной меткой знаменитого бара, куда случайно или не совсем забредали новички в форме. Там играла другая версия в стиле танго, но мелодия оставалась узнаваемой до слез.

А еще у этой мелодии есть афганский след. Певец Ахмад Захир, которого называли афганским Элвисом, утверждал, что оригинальная мелодия – это его, и что он записал ее еще в 71 году под названием «Танха Шодам Танха». Увы, не подтвердить, не опровергнуть это нельзя. Архивов почти не осталось. Сам Захир погиб при загадочных обстоятельствах в 79 году. Так бывает с великими мелодиями. У каждой своя правда, у каждого слушателя своя история. А «Эль Бимбо» продолжает звучать в кафе, фильмах, в памяти, где-то в глубине сердца тех, кто помнит, как музыка звучала, словно пейзаж с журавлями в телевизоре.

0: Реклама на Радио Мелодия. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
4: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Билеты в кассах «Билешу-сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кубракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть» Млада Латыши. Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть» Млада Латыши, 11,4%, «Латвия» на первом месте, 10%, «Прогрессивная» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. В середине этой недели температура воздуха в Латвии повысится, а к концу недели немного понизится, прогнозируют синоптики. В течение рабочей недели ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По ночам местами будет образовываться туман. Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке в плюс 30 градусов. С пятницы начнется похолодание. По текущим прогнозам в выходные дни дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Во вторник, 4 августа, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных районах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: 1861 году замок вместе с парком перешел по наследству к городскому судье Жульену де Сервалю. Тот был большим поклонником садов и парков и решил создать на прилегающей к замку территории романтический сад, в котором можно было бы заблудиться и предаться созерцанию удивительной красоты зеленых аллей и лабиринтов. В течение следующих 30 лет в парке появилось 150 тысяч самшитовых деревьев, сосны и кипарисы, которым 5 садовников тщательно и кропотливо делали прически. Сегодня сад, занимающий 22 гектара, это настоящий изумрудный город с тенистыми аллеями, тоннелями, фигурными лабиринтами и прогулочными дорожками. Украшениями сада служат зеленые скульптуры, часовни, башенки, лесенки, ротонды и каменные скамейки. А по ночам все это великолепие подсвечивается множеством разноцветных огней, и сад становится похож на настоящую сказку.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в Комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Беноаптека, Эуроаптека, Латвиясаптека и Мэнесаптека. Во вторник, 4 августа, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных районах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 25. 22. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. В середине этой недели температура воздуха в Латвии повысится, а к концу недели немного понизится, прогнозируют синоптики. В течение рабочей недели ожидается небольшая облачность, которая временами будет усиливаться. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По ночам местами будет образовываться туман. Самая теплая погода ожидается в среду и четверг, когда столбик термометра местами приблизится к отметке в плюс 30 градусов. С пятницы начнется похолодание. По текущим прогнозам в выходные дни дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. Во вторник, 4 августа, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода. В восточных районах страны переменная облачность. Дневная температура составит от 20 до 26 градусов тепла. Будет дуть разнонаправленный ветер до 6 метров в секунду. В Риге малооблачно. Температура воздуха составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Радио Мелодия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, в Видземе незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, местами туман, слабый ветер. Ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. Во вторник днем ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, видимо, незначительная облачность. Легкий ветер, температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге во вторник будет сухо и преимущественно солнечно, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов, на море до плюс 22.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. На 1 июля этого года 257 373 гражданина Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 102 086 граждан Латвии зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года число граждан Латвии в этой стране увеличилось на 950 человек. За Великобританией следуют Германия – 27 564 гражданина Латвии и Ирландия – 24 237 граждан Латвии. На 1 июля этого года 5355 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, 1128 – Беларусь. По сравнению с началом года число граждан Латвии в России сократилось на 8 человек, в Беларуси осталось прежним. 4 гражданина Латвии указали своим местом жительства Иран, 2 – Палестину, 6445 граждан Латвии указали своим местом жительства Израиль. Из-за прекращения работы на латвийско-белорусском пограничном пункте Патерньеке застряли несколько водителей грузовиков, которым по документам необходимо пересечь границу. Именно на этом пограничном пункте, подтвердило в воскресенье агентство «Лето», специалист по связям с общественностью государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне. Она пояснила, что в выходные дни у водителей грузовиков нет возможности переоформить документы, поэтому они ждут и не могут воспользоваться другими пограничными пунктами. Число застрявших водителей Петерсона не назвала. Те, у кого есть такая возможность, пытаются использовать альтернативные пограничные пункты. В настоящее время латвийско-белорусский пограничный пункт закрыт по техническим причинам, и неизвестно, когда его смогут открыть. В Латвии 70% жителей не знают точно, сколько денег каждый месяц тратят на подписки и автоматические платежи, сообщили ВСБ-банк, ссылаясь на опрос Норстат Латвия. Половина опрошенных может назвать приблизительную сумму расходов на свои подписки и регулярные платежи. 16% не уверены или вовсе не знают их объема. 39% признались, что как минимум один раз забывали отменить бесплатный пробный период, который позже превращался в платную подписку. Если прибавить тех, кто отвечает «возможно, но не помню», эта доля достигает 52%. В свою очередь 5% респондентов указали, что у них нет подписок и автоматических платежей. Чаще всего избыточными или недостаточно используемыми подписками люди считают видеостриминг – 20%, музыкальный стриминг – 18%, мобильные приложения и их платные функции – 17%. В то же время 38% опрошенных утверждают, что пользуются всеми оформленными подписками. Подготовка ребенка к школе обходится 64% родителей в Латвии на сумму от 100 до 500 евро и выше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного торговыми центрами «Акрополь Латвия» совместно с исследовательским центром «Норстат». При этом 37% опрошенных родителей изначально планируют потратить на подготовку к учебному году не более 100 евро, хотя в реальности расходы большинства, или 64%, оказываются значительно выше от 100 до 500 евро и больше. Нехватка средств заставляет семьи адаптироваться. 46% родителей перед началом учебного года целенаправленно ищут скидки и акции. 29% рассчитывают на повторное использование вещей прошлых лет. Ключевыми факторами при выборе школьных товаров остаются цена и качество, а личные пожелания детей часто отходят на второй план. Родителей перед 1 сентября больше всего волнует эмоциональное самочувствие ребенка, что отметили 55%. Успеваемость и результаты обучения 41%. Финансовые расходы на школу 36%, буллинг, мобинг в школе 28%, влияние цифровой среды, как то экранное время, соцсети, кибербезопасность 23%. В то же время сами дети в целом ждут школу позитивно. 49% родителей отметили, что их дети относятся к возвращению к учебе спокойно. 31% испытывают небольшое волнение, с которым успешно справляется. С 3 по 29 августа жители Латвии призывают поучаствовать в благотворительной акции «Поможем подготовиться к школе вместе». Жертвовать новую обувь одежду, канцелярские товары и другие школьные принадлежности, а также оказывать финансовую помощь детям из малообеспеченных семей. Специальные боксы для сбора вещей, установленные в торговых центрах «Акрополь Альфа» и «Акрополь Рига». Сделать денежное пожертвование можно через безналичные терминалы в торговых центрах. Генеральный директор «Акрополь Латвия» Каспарс Бейтинш отмечает, что в этом году за помощью обратились 275 семей. Это более чем вдвое превышает показатель прошлого года. В прошлом учебном году 7074 школьника, находящихся в группе риска социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы, получили индивидуальную поддержку в рамках финансируемого Европейским социальным фондом «Плюс» проекта «Школа в обществе», свидетельствует годовой отчет Государственного агентства развития образования. Цель проекта – снизить риск социальной отчужденности и преждевременного прекращения учебы путем предоставления учащимся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений индивидуальной и групповой поддержки. Проект также направлен на укрепление сотрудничества между школами, самоуправлениями, семьями и другими вовлеченными сторонами. За прошлый год было заключено 61 соглашение о сотрудничестве с самоуправлениями и учебными заведениями. Подготовлено более 8000 индивидуальных планов поддержки, обучено 232 ментора и реализованы первые инициативные проекты. В 2025-26 учебном году школьникам предлагались занятия по развитию навыков чтения, консультации по учебным предметам, помощь менторов и другие меры поддержки. Они были доступны учащимся с 1 по 12 класс, а также воспитанникам профессиональных учебных заведений. В отчетном году для партнеров проекта были организованы информационно-образовательные мероприятия, региональные семинары и обучение для представителей школы самоуправлений. Кроме того, для педагогов и специалистов службы поддержки проводились супервизии. Также было подготовлено методическое пособие для родителей, призванное повысить их вовлеченность в образование детей. С 2026-27 учебного года планируется проводить целевые мероприятия по развитию сотрудничества с родителями и их информированию, чтобы укрепить взаимодействие семьи, школы и самоуправления в поддержке учебных достижений и развития детей. В Латвии 45% водителей летом готовы пересесть на велосипед, свидетельствуют данные индекса ответственного вождения. В свою очередь, 6% водителей летом готовы пересесть на мотоцикл, 4% на электросамокат, а 48% и летом передвигаются только на автомобиле. По сравнению с опросом 2025 года, доля пользователей велосипедов снизилась с 48% до 45%. Доля пользователей электросамокатов сократилась с 6% до 4%. На 2% пункта увеличилась доля тех водителей, которые летом передвигаются исключительно на автомобиле. Мужчины используют все три альтернативных вида транспорта чаще, чем женщины. На велосипеде летом передвигаются 47% мужчин и 44% женщин. Мотоцикл используют 7% мужчин и 4% женщин. Электросамокат – 6% мужчин и 2% женщин. При этом только на автомобиле летом передвигаются 45% мужчин и 52% женщин. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть Млада Латыши». Партия «Латвия на первом месте», лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть Млада Латыши» 11,4%, «Латвия на первом месте» 10%, «Прогрессивное» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел «Упаковки лекарств». После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Беноаптека, Эуроаптека, Латвиясаптека и Менесаптека. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30 место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19 место в индексе, а Литва – 25. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10 место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В этом году в летние месяцы потребление мобильного интернета за границей выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании оператора мобильной связи Теле2 со ссылкой на обобщенные данные. Больше всего мобильных данных как этим летом, так и летом прошлого года было израсходовано в Германии и Литве. Как отмечают в компании, в начале этого года объем данных, доступный в странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны, увеличился примерно на 1/5 часть, в зависимости от выбранного тарифного плана и ежемесячной платы. Согласно правилам регламента о роуминге, доступный объем данных в странах ЕС и Европейской экономической зоны увеличивается каждый год. Жители Латвии начали активнее собирать в лесах грибы и ягоды, но стремление собрать полную корзину может закончиться тем, что человек заблудится. Чаще всего помощь требуется одиноким грибникам и пожилым людям, которые отправились в лес одни и никого об этом не предупредили. В этом году Государственная пожарно-спасательная служба уже получила 28 звонков о случаях, когда люди заблудились в лесу. В поисках все чаще используются дроны. В одиночку, никому ничего не говоря, люди идут в лес неподготовленными. Было много случаев, когда батарея телефона была практически разряжена, и на последних остатках человек смог приблизительно сообщить, что заблудился и где именно. А дальнейшая поисковая операция проводилась без использования мобильных телефонов, исключительно на основе звуковых сигналов и криков, рассказывает дежурный офицер Латгальского отделения ГПСС майор Эдгарс Керубин. Инфракрасное излучение помогает определить приблизительное местоположение в лесу на основе тепла, излучаемого человеческим телом. Мы можем поддерживать связь. И, конечно же, оператор беспилотника может определить направление, где находится человек, и расстояние, рассказал майор. Дрон охватывает площадь около 2 километра. С помощью встроенного динамика спасатели могут обратиться к пропавшему человеку, дать указания. Однако у технологий в лесу есть и свои ограничения. Чаще всего люди теряются в незнакомых местах и в больших лесных массивах. Найти пропавшего человека среди деревьев гораздо сложнее. Конечно, в случае, если человек заблудился, идеальным вариантом будет найти луг, выйти за пределы леса. В этом смысле гораздо проще найти человека с воздуха, там, где он находится, советует дежурный офицер Латгальского отделения Государственной пожарно-спасательной службы. Пункт пересечения границы Патерниеки с Беларусью по-прежнему закрыт, как сообщается, из-за технического сбоя в информационных системах. В минувшие выходные на этом КПП застряло несколько грузовых автомобилей, которые не могли переоформить документы. Им было предложено искать другие ближайшие пункты пересечения границы. В понедельник утром ситуация не изменилась. Проблемы не были устранены, а водители не могут пересечь границу в Патерниеке, что подтвердила представитель Государственной пограничной охраны Кристина Петерсона. На КПП застряло несколько грузовых автомобилей. Петерсон в понедельник утром не смогла назвать количество грузовиков, застрявших на границе с Белоруссией. Продолжается выяснение обстоятельств. В учреждении по предотвращению инцидентов кибербезопасности CERT.LV сообщили, что ничто не указывает на внешнее воздействие на информационные системы погранпункта. CERT получила сообщение о локальных технических проблемах в информационных системах пограничной охраны. Погранохрана продолжает выяснение обстоятельств. В свою очередь, CERT оказывает необходимую поддержку. Председатель правления общества «Латвия Сауто» Александр Поцелуйко в понедельник заявил, что перевозчики несут убытки и, главное, отсутствие информации о том, когда эта проблема может быть решена. Граница не работает, машины не пропускают ни туда, ни обратно. Электронная очередь заморожена, она не работает. И, конечно, у перевозчиков реальные проблемы. Они не знают, что им делать, как им планировать. Потому что грузы оформлены именно на этот пункт пересечения границы. Все стоят и ждут. Нет никакой официальной информации. Ни Министерство внутренних дел не предоставило информацию, ни Министерство сообщения. Никто ничего не предоставил. Мы от лица нашей ассоциации написали письмо всем учреждениям и будем ждать ответа, отметил руководитель «Латвиас Ауто». К 2032 году на финансирование из социального климатического фонда Европейского союза для семейных врачей, поставщиков услуг по уходу на дому и мобильной паллиативной помощи в регионах Латвии планируется приобрести 212 транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Цель проекта – обеспечить, чтобы медицинские работники могли своевременно добираться до пациентов даже в самых отдаленных районах и повысить доступность медуслуг в регионах Латвии. Транспорт предназначен для территорий, где медицинское обслуживание для жителей менее доступно из-за географических условий и проблем с мобильностью. Установленным ЕС-критериям в Латвии соответствуют 19 краев. На этих территориях работают 293 семейных врача, которые обеспечивают оплачиваемую государством первичную медицинскую помощь, 35 поставщиков услуг по уходу на дому и 4 поставщика услуг мобильной паллиативной помощи. В начале этого года самая высокая доля детей наблюдалась в краях, расположенных рядом с Ригой. Самая низкая – в Латгале, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Среди краев наибольшая доля детей была в Марупском крае – 29,2%, в Адажском – 24,8% и Кековском крае – 24,4%. В свою очередь, в столице доля детей была сравнительно ниже – 17%. Самая низкая доля детей зафиксирована в Латгальском регионе – 15,5%, в Красловском крае 12,1%, в Аугшдауговском крае 13,1%, в Лудзенском крае 13,9%. С прошлого года количество детей сократилось на 9200 или на 2,7%. В начале этого года в Латвии проживали 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общего числа жителей, согласно данным ЦСУ. В начале 2025-26 учебного года программы дошкольного образования в Латвии осваивали 86 300 детей. По сравнению с предыдущим учебным годом число детей в дошкольных учреждениях сократилось на 4,5%. Программы основного образования осваивали 183 700 школьников. Программы средней школы – 40 600 учащихся. В 2025 году основную школу окончили 20 300 учащихся, из которых 60,1% решили продолжить обучение в средней школе. 33,3% в учреждениях профобразования. В свою очередь, среднюю школу окончили 11 900 учащихся, из которых 56,2% начали учебу в латвийских вузах и колледжах. 2,4% в учреждениях профессионального образования. 41,4% продолжать учебу не стали. В 2025 году интернетом хотя бы раз в неделю пользовались почти все 99,5% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Из числа молодых людей, регулярно пользовавшихся интернетом, 72,7% также использовали искусственный интеллект. 54,6% применяли ИИ для личных нужд. 42,4% в процессе формального обучения. 15,2% для рабочих задач. В прошлом году 88,2% молодых людей оценили свое здоровье как

0: больше, чем во время предыдущего опроса в 2022 году. К узким медицинским или хирургическим специалистам обращались 45,8%, к стоматологу, ортодонту, гигиенисту 62,5%. В 2025 году инвалидность была установлена у 10 005 детей в возрасте до 17 лет. Это на 14,4% больше, чем в 2021 году. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В июле продолжила расти популярность политической силы премьер-министра Андриса Кулбракса «Объединенный список». На втором месте с явным приростом поддержки «Суверенная власть Млада Латыши». Партия «Латвия» на первом месте, лидировавшая вместе с «Объединенным списком» в прошлом опросе, опустилась на третье место. При этом ее поддержка остается стабильной. Об этом свидетельствуют результаты опроса СКДС, проведенного с 10 по 15 июля. На вопрос, если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение вы бы проголосовали, 12,2% респондентов выбрали объединенный список. Далее следует «Суверенная власть Млада Латыши» 11,4%, «Латвия» на первом месте 10%, «Прогрессивное» 9%, «Национальное объединение» 5,5%, «Новое единство» 4,3%, «Союз зеленых и крестьян» 2,9% и «Мы меняем правила» 2,4%. Остальные партии и объединения набрали менее 2% голосов. 23,5% опрошенных не знают, за кого голосовать, а 11,5% заявили, что не пойдут на выборы. Напомним, что выборы в Сейм состоятся 3 октября этого года. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Премьер-министр Андрис Кулбергс подал в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение к переданному на повторное рассмотрение президентом закону об эмиграции. В своих предложениях Кулбергс предлагает установить, что вид на жительство в Латвии на срок до 5 лет сможет получить иностранец, который инвестирует 100 тысяч евро в фонд, созданного государством, управляющего альтернативными инвестиционными фондами, или 150 тысяч евро в фонд другого управляющего. Во втором случае не менее 50% инвестиций фонда должны быть вложены в государственный фонд или в проекты строительства новых жилых зданий в Латвии. Одновременно премьер предлагает вместо существующего единовременного взноса установить ежегодный платеж в государственный бюджет в размере 10 тысяч евро. Таким образом, за 5 лет один инвестор внесет в госбюджет в общей сложности 50 тысяч евро. Те же требования будут применяться и к повторно запрашиваемым видам на жительство. В письме комиссии Кулбергс указывает, что прежняя программа, позволявшая инвесторам получать ВНЖ за инвестиции в Латвии, не достигла поставленных целей, поскольку привлекала до 200 инвесторов в год, а взносы в госбюджет были символическими. По мнению премьера, программу следует существенно пересмотреть, сохранив при этом ее конкурентоспособность среди стран Европейского Союза. Государственное агентство лекарств призывает жителей перед походом в аптеку проверять в регистре лекарств наличие необходимых препаратов, особенно если речь идет о редких или специфических лекарствах. Агентство усовершенствовало регистр лекарств. Теперь рядом с препаратом отображается зеленая отметка в виде галочки, указывающая на его наличие в аптеках. Такая отметка появляется у любого лекарства, доступного хотя бы в одной аптеке. Чтобы посмотреть информацию, в регистре лекарств нужно нажать на название препарата и открыть раздел упаковки лекарств.

лекарств. После нажатия на количество упаковок откроется окно поиска, где можно указать город или край, в котором планируется купить препарат. Для более детального поиска можно перейти на сайты аптечных сетей. Сейчас информацию о наличии лекарств регистру предоставляют Апотека, Бено Аптека, Эуроаптека, Латвиас Аптека и Менес Аптека. В новом индексе процветания стран мира, который выпустил британский аналитический центр The Legatum Institute, Латвия заняла 30-е место среди 161 страны. Результаты исследования показали заметный разрыв между сильными сторонами Латвии и сферами, где проблемы остаются наиболее ощутимыми. Первое место в мировом рейтинге досталось Швейцарии. Следом расположились Норвегия, Ирландия, Дания и Финляндия. Среди стран Балтии Латвия оказалась последней. Эстония заняла 19-е место в индексе, а Литва – 25-е. Наиболее высокие оценки Латвия получила в сфере образования, где вошла в первую десятку мира, заняв 10-е место. Кроме того, хорошие результаты страна показала по целостности государства, свободе инакомыслия и уровню гражданского мира. В то же время исследование выявило несколько направлений, которые заметно ухудшили общий результат. Самые низкие позиции Латвия получила по социальному капиталу, показателю, отражающему уровень доверия между людьми, участие в общественной жизни и прочность социальных связей. Также относительно слабые результаты зафиксированы по целостности семей, экономической свободе, здравоохранению и уровню жизни. Деньги за билеты на несостоявшийся концерт американского рэпера Питбуля начнут возвращать со следующей недели. И это будет происходить автоматически, сообщил представитель организаторов мероприятия Гирц Майерс. Он указал, что билеты на отмененный концерт еще можно обменять на предстоящий в четверг концерт исполнителя электронной музыки Кельвина Харриса. По его словам, этой возможностью воспользовались несколько тысяч владельцев билетов. Майерс пообещал, что остальные со следующей недели получат возврат денег в кратчайшие сроки. Министерство сообщения продвигает правила, которые предусматривают запрет всех автобусных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь, а также транзитных пассажирских перевозок. Сейчас уже действует запрет для перевозчиков на выполнение международных нерегулярных пассажирских перевозок автобусами через латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы. Однако Минсообщение разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами, предусматривающие распространение этого запрета и на регулярные автобусные рейсы. Как пояснили в министерстве, после утверждения проекта правил автотранспортная дирекция будет издавать индивидуальные административные акты об аннулировании разрешений для конкретных перевозчиков. В связи с последним отчетом службы госбезопасности есть основания признать, что существование транспортного сообщения с Белоруссией и Россией можно отнести к угрозе национальной безопасности. Наличие регулярных рейсов в Беларусь и Россию увеличивает риски для граждан Латвии столкнуться с ситуациями влияния и вербовки, указывает министерство. Для вступления правил в силу их должен утвердить Кабинет министров. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На 1 июля этого года 257 373 гражданина Латвии указали свое место жительства за границей, что на 1,5% больше, чем на 1 января этого года, свидетельствует информация, обобщенная Управлением по делам гражданства и миграции. Больше всего 102 086 граждан Латвии зарегистрировали свое место жительства в Великобритании. По сравнению с началом года, число граждан Латвии в этой стране увеличилось на 950 человек. За Великобританией следует Германия – 27 564 гражданина Латвии и Ирландия – 24 237 граждан Латвии. На 1 июля этого года 5355 граждан Латвии указали своим местом жительства Россию, 1128 – Беларусь. По сравнению с началом года число граждан Латвии в России сократилось на 8 человек, в Беларуси осталось прежним. 4 гражданина Латвии указали своим местом жительства Иран, 2 – Палестину, 6445 граждан Латвии указали своим местом жительства Израиль. Из-за прекращения работы на латвийско-белорусском пограничном пункте Патерньеки застряли несколько водителей грузовиков, которым по документам необходимо пересечь границу. Именно на этом пограничном пункте, подтвердило в воскресенье агентство «Лето», специалист по связям с общественностью государственной пограничной охраны Кристина Петерсоне. Она пояснила, что в выходные дни у водителей грузовиков нет возможности переоформить документы, поэтому они ждут и не могут воспользоваться другими пограничными пунктами. Число застрявших водителей Петерсона не назвала. Те, у кого есть такая возможность, пытаются использовать альтернативные пограничные пункты. В настоящее время латвийско-белорусский пограничный пункт закрыт по техническим причинам, и неизвестно, когда его смогут открыть. В Латвии 70% жителей не знают точно, сколько денег каждый месяц тратят на подписки и автоматические платежи, сообщили ВСБ-банк, ссылаясь на опрос Норстат Латвия. Половина опрошенных может назвать приблизительную сумму расходов на свои подписки и регулярные платежи. 16% не уверены или вовсе не знают их объема. 39% признались, что как минимум один раз забывали отменить бесплатный пробный период, который позже превращался в платную подписку. Если прибавить тех, кто отвечает «возможно, но не помню», эта доля достигает 52%. В свою очередь 5% респондентов указали, что у них нет подписок и автоматических платежей. Чаще всего избыточными или недостаточно используемыми подписками люди считают видеостриминг – 20%, музыкальный стриминг – 18%, мобильные приложения и их платные функции – 17%. В то же время 38% опрошенных утверждают, что пользуются всеми оформленными подписками. Подготовка ребенка к школе обходится 64% родителей в Латвии на сумму от 100 до 500 евро и выше. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного торговыми центрами «Акрополь Латвия» совместно с исследовательским центром «Норстат». При этом 37% опрошенных родителей изначально планируют потратить на подготовку к учебному году не более 100 евро, хотя в реальности расходы большинства, или 64%, оказываются значительно выше, от 100 до 500 евро и больше. Нехватка средств заставляет семьи адаптироваться. 46% родителей перед началом учебного года целенаправленно ищут скидки и акции. 29% рассчитывают на повторное использование вещей прошлых лет. Ключевыми факторами при выборе школьных товаров остаются цена и качество, а личные пожелания детей часто отходят на второй план. Родителей перед 1 сентября больше всего волнует эмоциональное самочувствие ребенка, что отметили 55%. Успеваемость и результаты обучения 41%. Финансовые расходы на школу 36%, буллинг, моббинг в школе 28%, влияние цифровой среды, как то экранное время, соцсети, кибербезопасность.